0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, ну...
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
2: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, бля. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят. Сука, ты веришь, нет?
3: А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
1: Я говорю, как же 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да?
2: Говорит, да.
1: А на что же они живут? А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь взядешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того всего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все, ты глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь, какой-нибудь там. Игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой нахуй это? Усиевич, нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь! Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, к колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь.
1: Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь, я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам зарплату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас им жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там Сюра, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
4: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёпта мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгру такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь.
2: Я выиграл. А, квитанцию, блядь, да хуй квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
3: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
4: Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешки мы, да как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Коресева драгоценная. Что-то я опять вот принес вместо, блядь, трех семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я тебе купи три топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь, и наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать. Коресева драгоценный, в рот на чих-пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-вайминочке, чтобы интеллигентней забирало. Вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом – это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. Окромя портвейна и прочего мата. Но мы подкраемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини поебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому даже говорит, что ты роняешь, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, корешь ему драгоценность, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили, заносили штаны до дыр, бля, и песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю все представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, там, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все, истомимся с пацанами, там, девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Говорит, зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёпты, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню. Говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз и все помнит, блядь. Ножем путерлян опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это ж какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Ося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, бля, ну, да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение, такт заступили, бля. Акт, ебать его, колотить. Половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Сколько народу? Это победа какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы жарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. Там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидательством и народом все дырки затыкать. Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, сесть и просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают и говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, я говорю, я посмотрел бы на тебя, как бы ты сейчас, блядь. Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже, бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой, 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь, который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они всего не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там, бывает, до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать, все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Все он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено, идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле, понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа, выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры, что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, оттреснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда, у нас наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам все это, да, вот сколько Бог даст сил, столько и да, а потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета-сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да ни хера. Жить надо, Коля, кореша мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме, в рот меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно, у дядя, убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе, а не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди, в стужу, и холод, бля, греть живот на пляже, в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить, пить, пить, пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал. Истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксальным сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, потому что слово должно быть точное такое... То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... она не... Блядь, вот какая истина, блядь. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореш мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, кореш мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаемся от его наследия, блядь, говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, Вот он ее искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же говорит, а как? А все непросто, кореш ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит, кто нам будет руководить. Тираны, блядь, или все-таки вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их сюда, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ли? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их на сраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
3: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Зюков, бля. А Зюк говорит, ой, блядь, лучше бы я ничего не говорил, бля.
4: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, о каком там половом воспитании, какое там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореша драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи с моё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил?
5: Но всё-таки и я был очень удивлен. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь. Так, малая земля. Или там, бля, вдыхай розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхай розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
6: Клевая песня! Клевая песня! Моксель, а ты на идиш умеешь говорить?
7: Не-а, не умею.
6: А я думал, ты умеешь.
7: Не, не умею я.
6: Не, ну понятно. Я просто думал, ты умеешь.
7: Не умею я, не умею.
6: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь. А ты, оказывается...
7: Я не умею, не умею.
6: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: бачке воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и закат. И неделю прятался в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспективов?

кукла Яша, кукла Броха, всюду страшно, всюду плохо. Что же делать нам, а зокон вещь?

футболом, конечно, понятно. За наших будем болеть, чтобы они шли дальше, бля. Дальше, бля, у нас европейские кубки впереди, бля. Никакого застоя мы не допустим, бля. Из-за застоя болеть не будем нихуя. Что-то нам не везет. А тенденция есть. Хорошая тенденция роста. Так что будем болеть. Будем атмосферу не перегревать. Себя тоже. Яйца держи в холоде. Мужику всегда это полезно. И голову тоже твердой старайся держать. Несмотря на то, что мы сейчас с тобой немножечко выпиваем. И в Новый год тоже немножечко ёбнем. За все хорошее, чтобы было. И все будет нормально в Новом году. Все, Коля, иди отдыхай, мой дорогой. В Новом году мы с тобой еще не раз, я думаю, увидимся. И друг друга, корешки мой драгоценной. Порадуем хорошим разговором, беседой застольной хорошей. Ну, все. Будь здоров, ёптай!

Я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

0: Я вот тебе, помнишь, Коля говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездят распиздяи, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого... Хуяк, блядь, а он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну БМВ, ну думаю, ну значит мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай. Сказал я и поехал дальше. Наливай, пиздец.
1: Наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, ишь ты сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь, с интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первую нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первую нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, пропичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, бля, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, блядь. Хуй его, не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, чтобы вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь. Нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй. Говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, выручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить. Ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, наш там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве, государстве, в этом, в 3-10, блядь, а может и 3-20, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, блядь.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь.
0: Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка Стаси, это его царевна.
1: Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там ее не отхуячили пока еще, а отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь.
0: Пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И все, что у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь. Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь. Осел, блядь, просто ебло такое вытянул, блядь. И порит, блядь, бесконечно это, блядь. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Говорит, да хули мы к этим принцам пошли? Они нахуй, они сами-то все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поеб, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Или, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И, говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А, говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлезал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. Не то, что там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящий царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на русский, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос, потом он опять спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старый этот, сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то, ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего, просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь, а папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, думал, ну, с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. Мальчик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чечетку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я хоть Фиона здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти на блюде, блядь. Ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда. Эльф, ёб твою мать, и чё тебе всё не имётся, блядь? Живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь. И как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь. Поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень самый драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Он говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, значит, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все у них не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот кореш ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, двух недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время в полночь, только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он отчего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь, если он сам добром не понимает.

0: мозги вспотели, он говорит, я на тебя пойду. Я говорю, иди, блядь, иди, сука, блядь, приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким шекелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать, с усами такая, говорит, что надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он говорит, как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь, и вдруг Сёрской поперхнулся, блядь, бедный ты мой, Сёрской, и поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь. А что ты, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще, или буду, блядь.
1: А не бзнешь, не испугаешься, а то, ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
0: Не-не-не, возможно, нихуя.
1: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
0: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
1: Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
0: Ага.
1: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но все не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк-хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, аж нахуй, баб всех расшалкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь, худ меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек, чувствует. А тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться там, пиздец там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь?
1: А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Говорит, ну у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь, но я

Ротился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь, тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы ты уйдешь ему? Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно. Вернее, это он так говорит, я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, и давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, люди, зацелуемся, бля, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо, не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал, говорит, хорошая вишневая помада, говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые, типа, там, на Бекхима, там, да, на футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри в эти вушки там раз, там жопка подмыта, все. То есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет. Он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы. А на самом деле он не пидор, Коля. Нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну ёпта, мать, ну ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь, в это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это все он наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот все норовит поцеловать, лезет тут, ты еще тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот печененка бежит живая, блядь. Ну, печененка там такая шоколадинка, блядь. Говорит, давай я сейчас спизди что-нибудь соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать. Я такой честный, такой честный. Он говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье. А нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля? Он говорит, нет, нет, и тут нос расти. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ах ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, да-да, травести, что делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди, скорее, что ты не травести, блядь, он, я не травести, блядь, нос опять растет. Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, ну спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе нахуй так умеки, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, говорит, есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, а сил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все нравится поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее лиськи-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я не у тебя,
это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк и на него это все падится, но от него, от этих лат так отлетело, что это пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ёбнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можешь со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежду. Так что заходящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут погрузил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, вы, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорят, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, еще, может, будешь всему лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было. Неизменно и постоянно, кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: Вот, Колян, корешки мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии. Остров, блядь, а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, а там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, ведь самка, блядь. И вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-то сирота. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь, пыть, мамо, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит. Живая, говорю, ебать, мои старые костыли.
2: Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера.

хуя, говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли, как все закручено, бля? А не кажется ли, как все закручено, бля? А не кажется ли, как все закручено?

0: неправда жизни, Коля. Это неправда, бля.
1: А нихуя.
0: Блять, ну это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля.
1: А нихуя.
0: Блять, ну это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля.

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гонилу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живу, да.
1: О, бля,
0: изъебал это много, блядь. Ой, спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит, да блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать, тебя вчера говорит, у нас с тобой ничего не получится.
0: Нихуя ты дала, пизда, Мария Ивановна. А он как будто все понимает, он и английский язык учил, все нахуй,
1: блядь,
0: говорит.
1: О, я, блядь, я воль нахуй, я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все вчера говорит.
0: О, блядь,
1: я воль нахуй, натюрлих, блядь, ебать, все вчера говорит.
0: Натюрлих, блядь, ебать, ёв сраку. Кинг-Конг, ебать, ёв сраку.

0: блядь! Друг голос такой!
1: А это как-то Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, блядь.
0: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
2: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
0: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
2: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил и говорит, хочу, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, бля.
0: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую. Нашу.
2: Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
0: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь.
2: Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный.
0: Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
2: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
0: Дон впадает в сердце мое, пизда.
2: Помнишь песню такую? О, бля.
0: Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах.
2: Ты веришь, нет?
0: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй до хранилища, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
2: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
0: Ты знаешь, сука, корень с тобой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
2: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй, всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
3: Наливай в пиздец.
2: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвишка, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот это вот... Сережечку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ну, и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? Вот молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах, ты, блядь. Слюнка пошла, бля. Ну, ладно, сука, давай, потихонечку под ноги пизданём, да? Сейчас, под ноги, давай, давай. Для затравочки, вот именно ростовского портвишку мы сейчас с тобой и пизданём. Наливай в пизду. Наливай нахуй.

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Я побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сильнюю хуй думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Чего не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну... Не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну. Потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданём. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейн, ну, ты что, знаешь, что это, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удержат, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. А, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиной какая-нибудь, блядь. Пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Че аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на часечку, хуясечку, блядь. Ну, нормально, ёпта. Ну, кофе, блядь, хороший. Душистый, блядь, забирает. О, ну, портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь. Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним. Пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободный, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там, следующий, Павловская, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь. Они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышкой отстили там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь. Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде... В качестве культурного обмена ездил. А хули не поехать? Раз зовут. Один раз поеду, так говорит, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом, батюшка, изойдешь. Налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. Интеллигентно, полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну, там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки, а сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы и проиграли в гонки, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не косяса, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградные, бля, типа чачи, бля, помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет, отрыжки не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Ещё у нас там тоже наркотик был, сука, нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь? Мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь. Спокойно, нахуй. Не просит никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь. Хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Вот и с ума сойду, блядь, да. Мало чего бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуйся нихуя, вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7 000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Пззз, дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля, хорошо я зашёл в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь, уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля. Кореш ему драгоценный. Бутылочку виски. Бля. Ну такую пластмассовую, понимаешь, бля. Чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй КЛМ, блядь. Они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь всякие 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяйн. Я говорю, все, хуяйн, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картона, как картонка, блядь, как это, как где же моя собачонка, блядь. Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Как хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, блядь, десерт. Я говорю, я же не жрал нихуя, хули вы мне десерт-то даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился. Но она же сомневалась, думаю, а пизда, бзишка, да страшно, блядь, сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту. Вот, на борту вашего самолета, блядь. Не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш этот бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквит и уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь. Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похую. Там к экватору там один хуй. Там что весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жаркий, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было так, когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтоб мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука. Летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся. Думаю, это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиво-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку лететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой. Был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она же страшненькая, блядь. Он говорит, не, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ.
1: А вот еще была история, сука, вот. Как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, блядь, в этом есть такая вот наша русская тоска, блядь. И вот какая-то вот доброта, блядь, вот натуре просто, понимаешь. Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровый, как твоих, он, три, блядь. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный русский купец. В натуре русский купец, родный сихпы, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, нашли, какая-то сейчас, сейчас ведь, бля, соптуры, бля, туда. Повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну купи, продай, хуё моё, ну купец, ёпты. Ну в рот, бля, сихпы, купец, лучше надо ему, бля. Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля. Ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти, всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовые презервативы, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, ну, блядь, торговал у нас народ тоже, блядь, о, сука, блядь, тоже надо, блядь. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, блядь, вроде как, одинаковые такие. А третья, блядь, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, блядь. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, чё вам, бабы, мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там портки, блядь, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там, косметику. А младшенький говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, в рот без сих пыр. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля. А, сука, помню, замочила, бля. Говорит, цветочек.
0: тюльпанчик, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дождь мой, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дождь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я и все, говорит, продам нахер за цветочек, бля. И, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать. Ну там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам говорит, ну не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю. А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисованный такой, глазки большие такие. Добрый, ласковый такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И еще один кораблик взял. Буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Вот все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове каком-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание. Тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на очередь дворец, бля, это царский дворец. Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-нибудь слуги выскочат, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, хуй, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, они сами, бля, тоже выбудут и все нахуй, блядь, значит, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпты мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купец, говорит, бля, в натуре, ёпты мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых, садится за стол, а портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг какая, только раз, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня, бля, какой-то камин, что ли, сука, а тут как пизданет, он раз, еблом-то, ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, поднимается решетка, бля, поднимается решетка, цветочек аленький, он догадался, сразу говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он нас его, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, блядь, здоровый, бля. Как куяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, блядь, он охуя, цветочек чуть не ебнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, бля, ебаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Что ты, блядь, на меня орешь? Я все сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Что вам, блядь, сладки, пробки, бля, позабивали, блядь, ебло твое, бля. Что ты сказать, мам, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой смысл, что заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, блядь. Забирай цветочек, но за это ты мне, блядь, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, блядь, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь.
1: А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь. Это, блядь, что-то такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здорово, а у самого нихуя. Ну бывает, бывает. А может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Настя тут... Нашу, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Насеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, вот в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочу, блядь, хоть заступлюсь, а дочу-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И все понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебанем, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет свою там, ну, корешь там какой-то у него там это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то послал, ну, хуй не знает. Ну, короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, все там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мысль, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых, и так на нее на цветок так смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, смотри на него, смотри, она полюбил цветочек-то, бля, говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля, в смысле, подтекст такой, понимаешь, подтекст, и мою кровушку пососал, во, бля, все, за батю, и она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля, она колечко пиздик, и, значит, на пальчик, не надевает, бля, ну, знаешь, что, бля, надо повернуть, и говорит, сестренки, ну, давайте, блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда, вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизанула пальцем, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, блядь, ты тоже точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать, боится. Бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь, грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Сенком гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь. В рот мячих пых, тоже чудище, блядь, соображает, сука, прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами все летит, блядь, у, блядь, от сырака, от здорового, вот какой, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался, а Настенька, Настя, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, гладкими хлоп-хлоп, такая, так у нее тут всего так. На пленей, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начали сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, все здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из куста-то и выпал нахуй. Хуяк, бля. Один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй тут просто все, бля. Сука, четыре раз начал, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да? Вот наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, блядь. О, блядь. Настя, ёбти! Думал, медведь, блядь. Осору! Стой, стой, блядь, не боись! Отверни глаза, блядь, это я! Кто я, ёпты, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, блядь? Ну, ёбаный ты рот, блядь. Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, блядь. И она к нему так сразу... Что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь. И вроде как, а он говорит, пиздись, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну, ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, блядь, сука. Я отпущу, там, батя там страдает, бля, сёстры твои. А ну ты явись, блядь, ну начнёшься ко мне, вот просто вот, ну раз в недельку, понимаешь? Он ей что предлагает, блядь. Ну раз в недельку, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля. И Настя говорит, о, бля, благородный, купи, а бабы любят, знаешь, вот я, сука, помню эти дела. Баба любит, когда говорит, там, сынка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сихпы, я и сказал, о, блядь, вот, сука, всё, бля. Тут около меня все сидела, бля. Главное не держать, блядь, за горло, понимаешь, за горло не бери, бля, баб. Она, сука, поймет, благородная, сука. Если вор в законе в зоне, бля, все. Все, бля. Сделай все это. В общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк и села, бля. Ничего не сказала, бля, пойду, попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час, опять, вот все, кто. В определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мяч всех пых, клянусь, бля, вот, сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, может, не человек, бля. Может, он там хуй, квадратный трехслен, бля, ну, там не поймешь нихуя. О, а батя как раз что-то, когда дочки там, бля, дуй, батя все видел, рассказал, говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел, говорит, ёпта, дочки так заделись, бля, а батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь, ну, вообще там умора, бля, о, значит, она раз колечко и опять туда домой, сестры, Настя, где ты была, что видел? Куда ты делась-то, в рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиция, хуё моё, а говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала, ну зачем тебе, батя, такой геморрой, в рот меня сих пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, за наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, говорит, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахну, гроб взял, дохлый, закопали, нахуй, да, пиздец. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он, говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только Настя тут дёрзит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, вроде я чихпых, всё ей везёт ей, блядь. Эй, чудо с тремя хуями теперь её там будет, блядь. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, вроде меня чихпых, всё Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они у нас сидят, бля. Настя, в рот мне, что такое, говорит, а ставеньки-то закрыли уже, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, доча, от батя уже, она раз, нахуй, блядь, тяжело, сердце болит, блядь. Доча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорит, хуяк, блядь, на стол упал, блядь. Она смотрит, а время-то уже, блядь, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, блядь, раз и на острове. Раз, блядь, тишина. Где чудище, где ты, в рот, блядь, я тут, я опоздал, говорит, пизду, опоздал, все, блядь, смотри, лежит, блядь, горочкой такой, блядь, холмик, блядь, волосатый такой, блядь,
0: Еще так показывает, знаете, холмик. Ну, еблань показывает, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается. Я прям, бля, сука, да мурашки, бля. У тебя не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, не целуй, бля, плачет, бля, проси чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запела, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное, ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное, рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чих-пых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти... Блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто хуй ебло раскрыл, блядь, подвесь, забыл пить, блядь, все, вот так сидит, блядь. Ой, ёлка. И плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, и вдруг хуя... Раз, блядь, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, блядь, раз, солнышко, блядь, раз, тишина, птичьи пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, блядь, ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мне чипы. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпты, это что так, ты кто, бля? Говорит, кто, ёпты, дед Пыхто, ёпты. Я, говорит, бля, добрый мол, все, я охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везет, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну все, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, ну, еще раз целует, бля, все. Ну, тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь я все это, блядь, кончается, бля. И они говорят, ну, все, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёб твою. Тут не в сказке, говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, бля. Все. И он говорит, я, говорит, дворец строю, все, потом переезжаем к Бемир. Все, бля, у них свой остров, бля, дача, все. О, бля, в рот мне чихпы. Что же, чувиха, бля, она сердцем, бля, за все. Она, бля, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты... Вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля. По своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.
2: А, Коля,
0: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления...

0: Черт! Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля, заспал, наверное, бля, перепутал, ночь с днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь. Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь, тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся, это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуй, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускать, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденции к этому есть.
1: А, Коля,
0: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет, какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться, вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля, перепутал, ночь с днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь. Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь. Тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг.

0: айсберги, Коля. Они же и тогда еще, помнишь, Титаник-то, забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. А я тебе так скажу, Коля, кореш ты мой драгоценный. В рот меня чих-пых, кило гвоздей, можно сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу. Вот мультипликация, это такая история, бля. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты, там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, что тут диснеевские туда-сюда, тут наши уже встали. Корище мой драгоценный на широкую ногу после Незнайки на Луне. После Незнайки на Луне там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, тут это не поносивают по какому-то другому мужику. На букву К, по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, Звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, что только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот эти-то сантики, фантики, блядь, вместо денег, ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад, блядь. То есть, а самые помидоры, как говорят, на ридной полтавщине насладились путешествием, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш. Ну, так все чинно и культурно. Кладбище там богатые, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому, дай тебе бог здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь, монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь, и у них такие мавзолеи стоят на взгорье, как едешь, блядь, город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так, холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь, дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, брат, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, бля, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, блядь, стоп! Я говорю, ты что, охуел, блядь? Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите мы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может и нам так перейти, нахуй, а?
1: Коль, я себе подумал, блядь, хули нам 53-й, блядь, фантики, нахуй?
0: Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно. Все равно переводишь, а сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь, а то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я, и правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь, а шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Упросила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что стерять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздовали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Если не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Что у тебя за эйфория такая хуевая, блядь? В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь? Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь?

я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

Моя жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю.

0: продавать, мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. А я блатная, там и я, вся блатная, боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Ой, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф пошел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то. Знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, а и поебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну, кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно, что пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насыпись такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где там уже стоит, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебальцу как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только чувствовать, чувствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не развез нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцевовал, бля, вот так вот, знаешь, как это до первой крови. Помнишь, как до Руси раз? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусились и так, все пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ярятся, бля, как акула, сука, бля.
1: Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас колобок, бля. Уродящих пыль. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сопротивляется. Жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо он у тебя не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, когда деда, если все время хуй сосать, надо что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, я хуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь. У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскопли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, бля, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, если стрелять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, да. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замешан, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь. Говорит, ну что, блядь, сука, блядь. Они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь. Дед говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь. Говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуй языком. Ой, блядь, обзёкся, нахуй. Давай его на кочка положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь. А мы пока тут всё, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь. Ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок. Сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне. А уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок? Я Коля Боков, нахуй, блядь. У меня и подсёк, блядь, подождённый, блядь. И расходится, расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они же меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пернул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошел, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, пернул? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парис на мокруху посел, блядь, отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь, и пиздец делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля, ну кто попадет сейчас всех по рисю, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, бля. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь, я тебе, бля, говорит. Ты, говорит, что такое захуй, блядь, говорит, я, говорит, Коля Боков, блядь. Он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, говорит, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Он говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, торчат, блядь. Стебаются, блядь, стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, бля, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, бля, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. О, какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пикало попадется под руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, блядь, у него прости нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, бля, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его за неделю не обсиришь, бля, он, сука. И на меня, блядь, главное, блядь, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в румол. Мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начал думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, вру, мяч, блядь, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, блядь. Там волчара, блядь, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мяч их пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я здесь это все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волка посырался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь, говорит, будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мне всех пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь, сука, зёна все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь, все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь, на хитрую жопу вздохуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь, ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля, о, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь, хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь, но тем не менее ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь, я тебе не рассказывал тогда, блядь, значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь, я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясих пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, блядь. Ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, блядь. Баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь. Да, я сладенький, я гладенький, блядь. Лиса-то ему ментяру отсоросила, блядь. Он глазки закатил, блядь. Бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай, говорит, я сука, сейчас вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, бля, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь, таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежи, куда ты, нахуй, блядь, нет, вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой колян, я говорю, блядь, вот сука. Ты когда-нибудь бдительность, оно потеряешь. Иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь. Будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок пасил в возе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядишь ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

0: Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я чихпы, ну. Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты даже портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конкурсе Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёвый хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя таком такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это такую я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ему, драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей. У меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе это немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший. Это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь. Как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, блядь. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не раз нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяного косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Порп-порп, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёб ты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёб ты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собирается, сговоряется, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ёбаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для беременность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать, а откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Если мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия, думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гитера, блядь, она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают, как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если
1: мафию, мол, проебешь, то все нормально. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, все, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука, а ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну, ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Он говорит, ну, хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, Тринити, нахуй, и все исчезли, нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебало получше, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся бы, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут Коля, тут ёбнуться можно, блядь, такого наворочили, бля, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб ты мать. Ну, хули, ну, хороший малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас это Фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты меня. Ну. На, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.

иметь одной, хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной, хор народный и заводной. Длинный хуй, он на всю мостах, хочешь эдак, а хочешь так. Над кроватью веселый смех, это время мужских потех. Над кроватью веселый смех, это время

0: сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну, пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну, негатив один. Сука, смотришь телевизор, и главное, не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёб твою мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский разрешаешь. Так, наши, блядь, так, на. Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек, нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помнишь, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская? Где это, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, блядь. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит объебать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так все, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля. Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, блядь, нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя, ну правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля, выпей нахуй, потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений это, блядь, это, гений это, бля, Ломоносов, блядь. Кто там еще, блядь, у нас? Думаешь, их дохуя? Ленин, что ли, бля, гений? Какой в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя, сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый, мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себя засадировал там, революции, блядь. Совершил, и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Серечок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже тенденция есть, в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время, ну так, правда, и без мозгов, по-моему, так и остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь, так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более все спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, бля, боже был к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, бля. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушаило бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, ху, там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь, ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчебучивал в своей стороне, блядь. Вот какие-то они такие стороны. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь. Ну, как пустили, ну, ёб твою мать, ну, все у нас от Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь, Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, блядь, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбжднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбжднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, жи, бы, жи, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенки, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пизда ты, Марья Ивановна, даты такие. Вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в этих газах, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь. Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь. Чё колоть, блядь? Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, даты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас... Ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. О, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь.
0: Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал?
0: Советская власть, блядь.
1: Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали, нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным Старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь. Она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусяром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, блядь, о, как, сука, блядь. Ну, гусяры, хули, кос ебут, а чего там говорить? Наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, блядь, Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологичеством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Чего ему так все это привлечение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приближаемся, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да бересь, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества. Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, это уже перья. А перья это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбург ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он она идет, срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фуд, хуют, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь. Je parle français, l'amour toujours français.
2: Красота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айша Тум пропела сотни моих песен, только их одних всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой, красив пока.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля, вот куда ты скосил, бля. Наверное, точно почувствовал, что сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля, вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

0: Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти злоебу. Там уже дороже уже настал в 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, блядь? Тут прочитал одного кореша, письмецо, бля, он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ёбаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну, по 3, блядь, ну, копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, блядь, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны, только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такую тенденцию, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заебился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпта мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочется какое-то, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик мой. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
0: Вчера, ты представляешь, нет?
1: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие». Вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сейчас нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Ой, смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мятлих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь,

фотка моя, блядь, родная, детская. Ну, спиздили с этой, блядь, с кассеты, ёптай. Спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь ли, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, сура, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то... Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе сюр-сюр на ухо, блядь, и раю... Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например... О, что могу сказать, блядь, например... Увы, только вот это, блядь. Девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь. О. Ну и хули об этом говорить. Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь. Урок на всех пых. Их не так много у женщин. Немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь. Правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь. Пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то? Урок на всех пых. Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сурупу, и про все... Письма со всех сторон летят, спасибо, Сура! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она истый урод, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот что он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а он говорит, это же частное письмо, а вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал Анну, эту Аннушку Керн, блядь, что-то великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Врубь мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, 2 мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот.
А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь? А? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, послал всех нахуй, блядь. А потом сказал, милый ты моя, красавица Кер, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говорят словами того же Пушкина, блядь.

0: что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чё мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взлерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пичуть, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на что я остановился, бля? Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Все, спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука, ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон, наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, что было, грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше, лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь, мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь, и очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть, тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разрубляет, блядь, тебя, ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уж сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сел не отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь о претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть. такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, подвор. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотню. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по 40 дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Во как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю. Я уже сам сочинил. Я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось. Возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь, в Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава, а город Осака называется, правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно? Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать. Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй? А так, выдернул, нахуй, все из себя эту ёбаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает. Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую! Это неинтересно все, это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом. Где денег взяла на полет? А нихуя не понятно. А вот так вот у нее все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем-то заплатила, бля. Короче, отлетела, нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, бля, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Подивись, ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая полая, блядь, мускулистая стала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя же, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане. Они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы. Они все боятся. Потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, блядь. И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, я же, ну, ёпты. Парикмахера позови нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Не, маляся, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну, дают девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как. Ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочку как он сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и. Ну просто сидит баба, понимаешь, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот. И прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но тенденция такая, я бы сказал. Ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли. Ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут. Эту вот, как ее, перлина-то как она называется? Яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то, ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой-то? Если, бля, опять все навредительство, ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну все, тело должно оставаться телом. Упругим, молодым особенно. Они помолчали, нашуются в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел, наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, тогда самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля, ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь? Ты, конечно, наш уже это... Уж не тот возраст, конечно. Мы не так с тобой тусуемся, там девчонки. Все у нас тут свои, понимаешь, люди. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Корешки, мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки, Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить пробезьянски. Поскольку все были творцы, художники, блядь, работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот пробезьянски, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже пробезьянски, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди, чем и славились на всю округу, бля, вот это Митьки, сука. И есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезьянство своего времени? Раблезьянство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши, мой драгоценный. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать. Я тебе ответил, блядь. Охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать тебя, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята. Портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь. Сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончил, другой пересел. Там кончил, третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под Сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш мой драгоценный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот корешки мой драгоценный, как в Питере пьют. Феномен цока не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сидят камни, коль корешки мы драгоценные. Это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай, великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь, понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть, восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает, зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть вонзай, вонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать, колотить уже блядь, в горле пересохло. Слушайте, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну это ты не поймешь нихуя, это, блядь. В смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили, нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Допив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, и ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившиеся, сились пастись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, все осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу чувствую, потом лечусь, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь, а потом уже и отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну слушай, ну мужики здесь это. Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь. В сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь. Кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ты мой драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания. И напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореша вот драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать, колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь. Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапсу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там здесь под кран нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что... Конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой. Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда. А что 8 марта? А-а-а, блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупиньё. Кореш ты мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже, бедная, вся изъёжилась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы. А без комплексов раком и впердоливай, блядь. Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хуйска, бля, раз. Вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, блядь. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мне от всех пых, блядь. Я его не то что его люблю, блядь, Коля, Коля себе драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь. Поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Целкин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться к справедливым, блядь, ебаться, блядь. Ёпта, что вас не ебут, что ли, бля? И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю, правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин, свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Целкин, блядь. Целкин. Ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пиздю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Целкин, блядь. Потому что она Целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Цеткин, блядь. Так она и кричит: «Долой свободу, нахуй, женщинам, блядь! То есть ебите меня четверо, блядь!» А никто не хочет, блядь, понимаешь?
1: Ну, Инесса Арман, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит: «Клара, тебя никто не ебет, блядь!» Говорит: «А меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь!» И вот возник праздник 8 марта.
0: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтобы ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хули ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй, прям в ведро, блядь, хуяк, с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй! Они сухие, бля. Поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут. Проверный вариант, блядь. Как увидеть радидендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя жинка тоже, бля, о, говорит, блядь. Люблю, говорит, я эти радидендроны, блядь. Радидендроны, как их нам? Хуй их не знает как. Хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь. Да пизда, какую палочку? Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту. Вербочку, блядь, он вербный воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербный воскресенье, надо сходить, бля. Вербный раз поставил, она распускается. Понимаешь? На твоих глазах. У меня вон Зинка совсем охуела, блядь. Авокадо посадила, пизда. Вон, выросла нахуй. Я охуел.
1: В стаканчике, блядь, сидит. Ты веришь, нет, блядь?
0: Молчала, блядь, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, блядь, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Как он там, нахуй, блядь, Присельси 3, блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, поебаем, нахуй, рука присельца, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, блядь. А то, блядь, пиздец, дерево, если пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечалось, чтобы сейчас стакан ёбнется, лопнет, нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она... В день на 2 сантиметра, Коля пиздярит, на 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Зинке говорю, ты что, охуела, блядь? Мы что, авокадо будем с собой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израилске растут, блядь, авокадо. Сама, сука, не жрёшь авокадо, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь?
1: Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь.
0: Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними. Они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда это, нахуй, такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, чуть-чуть, пизданем с тобой, ростовского, блядь. Ох, наш ростовский партисок пробирает до кишок, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас, народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой. Ёптать, хуй его, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. Хорошо пошло. Ты знаешь, кореш мой драгоценный, хорошо пошло, блядь. Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припёр? Кореш ты мой драгоценный, ты тебе что-то, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь, по талонам, что ли, набрал, блядь? Все талоны собрал со всех родственников, блядь. Ты что, блядь? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш мой драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал, полное раблезьянство ты сейчас проявил, кореш мой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен, не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует, что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаешь, что такое. Хе-хе, вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, и мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули, вот оно. Пошло, пожилось, ничего, протечок, несмотря на цвет, а, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал? А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. Тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля, тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смарт-футбол играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян, посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего ни одного только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаешь, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне.
1: о геморрое, все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кольца мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без злости и скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука, я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный и тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, чё бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения, ебать колотить мои старые косыли. Коля, кореша драгоценный, ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, бля, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Ига, блядь. После половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там Ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню и выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название, «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышка» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ебнулся, Коля, ебнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ебнуть. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот. Не захребнили столько, ебнуть. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Нет, что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь. Он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай ей бог, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корешей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель... Некто Даниил Харнс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Карагул, блядь, горю нахуй!» Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они следят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуа Рабле, бля. Подбираются, он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу анжуйском. Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, знаешь. Ну, рассказывает, говорит, мой дорогой телевизор.
2: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, бля, Карантино, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа. Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино, Тарантино, пизда! О! Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь, но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квинтино, Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщ, блядь. Вон достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пиздануло, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты сейчас будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй.

0: И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем вот так вот, блядь, чуть-чуть. О-о-о, блядь. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
1: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сезон ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, ё, в сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, хуява, и... да не сигареты, Ява, пизда, блядь, примы, всё, скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь, Ява нахуй, блядь. В общем, там все происходит, пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь, у него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь, где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь, вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть, говорит, да нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь, я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь, есть за этим паром, блядь, там пар сначала поднимается, а потом за паром остров, блядь, мол, это остров на карте, нет, нихуя никто не знает, блядь, там, говорит, нефти, да хуя до сраной жопы утопись в этой нефти. Блядь, бензин прям вытекает, прям мощно прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй и езжай в пизду. Прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь? Чувак собирает экспедицию, блядь. Дело в том, что он за бензином, за этим нахуй на этот остров, блядь. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, он там пьяный прикинулся, блядь, идет, качается, блядь, залупается, блядь, на всех нахуй. Бля, и там этот нанайт стоит на вахте, бля, говорит, бля, он подъезжает, хуяк, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, смотрит пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет, сука, чемодан перед собой двигает, блядь, чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь. А там, бля, команда действует, все перья скрипят, бля, готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, бля, понимаешь? Это такая еда, если мампа. Барбат называется это у них, у киргизов, бля, мампара, наверное, на пару тоже, бля, делается, наверное, бля, вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе найдет корабль, блядь, ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь. Оказывается, это, сука, пиздюк, он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать, ё, в сраку. Ну, в общем, хороший специалист по этим, по мартышкиным залупам, залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь. Туда и спрятался, в хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в хлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и хлюпки, блядь, он, блядь, хуяк там, он, вот, как, он, блядь, взял прям... А наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь, так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь, ты понимаешь, нет, короче, бля, этот, говорит, а нихуя, даже не поздоровался нихуя, блядь, мол, я такой-то, блядь, я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных, на такой себе пиздюкать, а, блядь? Какой пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивай головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его за сраку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёб ты мать. Я, говорит, тут залуполог, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да пошлите вы своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Говорит, что там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда. Блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм нахуй, блядь. Ты у нас, блядь, шпион и прочие, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит. Хуль там, говна, кусок, блядь, что там такое, говорит, тут, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду, дал блёночки, не дал блёночки нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывет, блядь, Колян, ёпта мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так еще, ручёночка, блядь, ножёночка, там и пиздёночка, ёпта мать. Там баба, блядь, лежит, ёпта мою.

0: Продадета я, блядь, в купальнике нахуй, неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, блядь, лежит. Эти ее, блядь, сука! Баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы нет, нихуя на корабле, ебля, блядь. У них сейчас ебал-то раскрылись, бля, сука. А говорит, а еще неизвестно, блядь. Она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь, смотри, это, блядь, другая статья, нахуй. И один-то, блядь, в эту лодочку хуяк. Блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля. Зевая, говорю, ебать мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Любой хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. Она как хорошенькая, так сразу не запал тоже, бля. И известная актриса, оказывается, блядь, Джессика Ланч, бля. Вот тут Джессика, бля, о, блядь, такой, сука, на отсюда, бля. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон, проглядел к такую бабу, бля, а, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, сам понимаешь, Колян, за ним все сидят, блядь, он из этой-то, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь, он из бедный сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знает, что делать, блядь, прям не могу, все, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, им, кинг-конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, залуполок? Он говорит, по животным, блядь, пускай ее послушать, как она себя тут же, блядь. Все, блядь, хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё-моё. Она говорит, я, говорит, такая простая, я поехал на съемки с Гариком, блядь, на этой, блядь, на галере, блядь, ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарик, говорит, давайте посмотрим кино, и типа называет такое название, как будто, ну, типа, тому ли я дала, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Из этой серии, понимаешь, блядь? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо, я сразу на палубу вышла, а в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Эта яхта пизданулась нахуй, блядь. Взрыв нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не выдержала нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Блядь. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну, бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее заботы окружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, блядь, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, блядь, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, блядь, а ей по пизде мы жалко, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, прижила все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Все бы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Нет, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, блядь, все, пиздуют, все. Короче, нашли, блядь, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Из какой-то хуйни сделана, там все, там, надрочена, как из спичек, блядь. Вот это вот наколочено всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при всем, как интересно сделано, понимаешь? Здесь, значит, стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням, и пиздец. И все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там, бля, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дичками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. О, говорит, тихо, блядь. Тут-то какое-то танцы мы там видим какую-то хуйню, блядь. Какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я себя догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. как он через Москву их заметил бы. Говорит, а, бля, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на нахе все. О, блядь, давай нам эту бабу нахуй сюда, сюда ее давай. Нехуй там сидеть с вами.
1: Ну как бабу отдай? Ну все, охуели все.
0: Не познакомились с ней, хуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян нахуй бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда. А мы вам все баб за нее дадим других нахуй, блядь. Все сюда дадим, блядь. Прям показывает баб, так хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну такие темноватые, а это белые-белые. Дальше она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду вся нихуя. Ну ладно, короче, съем. А стреляй в воздух нахуй, раз всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались и разбирать копии побросали нахуй. Вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирали, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, как бы я их пердой. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебамшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Так, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу, сука, сука, блядь, у них хуй, блядь, из порток выскакивает. Сейчас приду, блядь, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное, ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленки такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как насики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так, походу, делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше нахуй, блядь. Ведь не начисто, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёпта вы мать. Я говорю, их мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажите, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабдились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где же Кинг-Конг-то, ебать, я в сарах, про что я смотрю, фильм, я не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Кинг-Конг-то, ебать, я в сарах. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит, и эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь. Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, блядь. А кажется, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпта, понятное дело. А тут-то, блядь, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там, падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну, вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но, в общем, физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг, все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, маловат. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, бля, сказать, не сорвать тебе, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту... Она у него, знаешь, умещается где-то, пизда. Девушка, бля, хорошо, бля. Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты уже стоит, нихуя понять не может. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась тоже, блядь. Ну как тебя такой берет, блядь. И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь. И так зюбы-то, о, блядь. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже. Хоть обосралась я, блядь, но силы набралась я, блядь, и говорит: «А ты, сука, такой, я тебе, блядь!» А видать, прям от него же чмрат идёт, я чувствую, как у него там, блядь, изъебало там у него, блядь, ой. Это когда вот утром-то, типа, чесноку нажрёшь, я тут с вечера, блядь. И когда портвейну хуёво возьмёшь, блядь, вот и когда утром, когда рыгнёшь, блядь, вот эта куля от тебя такой вот нахуй идёт, блядь. И вот, значит, блядь, блядь, она у него сидит, блядь. Короче, он её хуяк в бассейн, блядь, помыл её нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, дресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее: «О, блядь». Она говорит: «Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится». Я говорю: «Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что ты вот можешь учиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Я даже представить себе невозможно, блядь, такой вариант». Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом. Ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пизда ты, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь, он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, твой антисветочек, блядь, всю здесь, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри, может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, блядь, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык утащил, все, нахуй, бля, говорит:
2: «О, я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь».
0: А эти, бля, бросились искать. Этот злополок главный бежит, блядь: «Где ты, нахуй, там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот, как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь, он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому он самый первый бежит, бля, рвется, нахуй. А там бревно через пропасть, блядь, и все туда бросились, нахуй. А я так пиздил-то, блядь.
2: Блядь, за моей бабой.
0: И бревно, давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, костини себе. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, блядь. А этот малый-то, блядь, он-то, блядь, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, значит, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А пальцем у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка боковые вот из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает: «Ну, хуй с тобой, усел, блядь. Усел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь». Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И раз, блядь, вон она, нахуй, блядь, он к ней тихой сапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу, и побежали они. А этот, блядь, просюхал, нахуй. За ними, блядь, туп-туп, блядь. Они не летят, блядь, пердят, нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, она говорит: «О, бля, как пизданулся». Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй, все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уёбываются страшной силой, блядь, уёбывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ёбаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев, туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил, по-частому-то, блядь, эту Кинг-Конг-то, ебать, в сраку. А он ему по пизде мешал, блядь, заводной, блядь, здоровый, блядь, он подошел. «О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых?» А те в это время говорят: «Хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут? Этот тут, сука, вот этот, который нефть, блядь, вот он такой деловой, блядь». Он говорит: «Хули мы этого Кинг-Конга?» «Вырыем яму, блядь, и туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ, он охуеет, мы его хуяк, блядь». Короче, блядь, эти прибежали за эту стенку, этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь, все в пизду, вошел, блядь, я всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его, нахуй его, там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили, нахуй, готов, нахуй, Кинг-Конг. Только ебу.
2: Спать, блядь, тут голос ему, спать, уснул, нахуй.
0: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот Кинг-Конг там сидит, блядь, и мается, блядь. Ебло у него, я тебе скажу, Коля, такое, блядь, грустное. А эта пиздёрка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками. А у него такое выражение лица: «Ебу я ваши бананы, блядь». То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит, отпустите, говорит, меня на свободу, блядь! Вроде обезьяна, да? Мартышка, бля. А лицо такое, бля, грустное. Чувствую, в нем происходит, блядь, какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда пизданул через решетку. Он ее на лапу поймал, нахуй, говорит. Ну все, пизда, блядь. Ну все, ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, блядь. Ну, мир бизнеса, блядь, прости. Он говорит, да злепите в рот. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прям между яиц своих, блядь. То есть... Я даже испугался, думаю, ёпта, я ведь я себе родляк сидел. И лезет нихуя, вот он один ничего, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю, нахуй, пизду. Она так, да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятился, пятился, раз. Там лесенка, как пиздадет по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. И такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все. Я его взял, хотя, честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, бля, видимо, невидимо, да сраные сраки, бля. Все друг друга, да, да вот вся великий Кинг-Конг. На него корону напиздяли, ты понимаешь, нет? Заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка. А он стоит мясо, его вывозит и открывает, а он, бля. Ой, ебло, бля, говорю, ой, как же я устал, блядь, ебал я вообще все. Короче, в это время, бля, эта баба стоит. И тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, бля. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, да, повернитесь так, повернитесь так. Руки, блядь. Тру голос такой. А это, кажется, Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля. А ему показалось, что и они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь?
2: И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк нахуй распалася. А этот хуй-то с ушками, блядь. Он говорит, спокойно, ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тот Кинг-Конг, в это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь, и все это цепи нахуй пиздой накрылись, блядь. И пошел, бля, ай, бля, тут такое началось, караул, все бежать, кто обосрался, без меня бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь, и такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь, тут все рванули, блядь. Бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит. И тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наш. Тупит, пиздец, там уже не показали, что от него осталось. Тут нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и сразу, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо зарывать в землю, нахуй. Яйцами трясет, все вертолет посбивал, нахуй. Залез на него, лезь, вот слеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь. Морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, нашли здесь и уже железом, блядь. Огнем нашел, зли, блядь. Короче, заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелите, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг Симори, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, бля, мудак, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, колян, другой, в рот на сих пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас, вон, и трубопроводы все, блядь. Отопление все поверху идет нахуй. Она как по пиздюхать, ёбнется, блядь, тут же ебался. Расквачь ты пиздец. Это я знаю специально, мы так сделано, блядь, в Москве нахуй. Чтоб мне хуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-конга, пинг-понга, блядь. Дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее нахуй, блядь.
0: Она тоже, блядь, тоскует, блядь. Она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню. Но тут, Колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили. Пизда здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Ну, а про это я смотреть, коль, не стал. Они ее как завалили этими пиками, копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную, тварь! Только одно на уме. Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, ебать, вас всех страшно.
3: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь, выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. Он увлекся творчеством Шуры, бля, то есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку уцепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь. Оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя сосисало в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенное, блядь, вот это вот терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука, говорит, Шура, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Говорю, ебать, хватит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твои, говорит, цитат. Я говорю, сейчас с цитатами все захуярю, блядь. Уцитатю, блядь, всю метру, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я сейчас ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Кореш ты мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли очень говорит, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь. Кореш мой драгоценный, он говорит, а вот я беру, говорит, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, не испорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну, хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот, вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать. Он мне говорит, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Вылез из глубины совершенно просветленный и написал вот такую вот поеботину.
4: Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, бля?
3: Ну, секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, бля?
4: Вот, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить, дрочить, дрочить.
3: Так и я вам, кореша, мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс.
4: А насчет музыки слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь, глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля, это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Левончика, блядь, в исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает откуда взялся в этом исполнении.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блядь. Ну уж это очень погано. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блядь. Ну уж это очень погано. Такое поганое ебало.

0: завалили нахуй. Чё ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй. И поебал им бутылку, хлоп, готов, нахуй, блядь.
4: Я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.
4: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
4: Будь скромнее.

0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вот, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Один хуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Ха-ха. Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Ха-ха. Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Ха-ха.
2: Будь скромнее, нахуй.
0: Что меньше бандит, один хуй.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда дать охота. Юмор и этому, блядь. А вот эту какой гнусный ебал. Неужели никакой поебал не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный фиканоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Как бы ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пришла, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать все телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле.
0: Ну, что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь.
1: По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля?
0: А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь.
1: Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорит, я чувствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля.
0: Они говорят так, ребята, это, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй?
1: А, он, как выяснилось, скорость-то мой драгоценный. Это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда... 10 про других, нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю, ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда?
0: Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного был там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпалбипифор Парамонов, блядь, заебенил. Так чего, бля? Кроме этой фабрики. У него-то все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил.
1: Нашел ведь, сука, блядь, в южном, блядь, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь, рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах, ты веришь, нет?
0: Это только такое возможно, блядь, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка роса. Пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане ты сам понимаешь, они... Американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В в одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет нахуй бедную эту Татьянку с цыганами, топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он для тебя такую скорость не ржал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет, это ж танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденции чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что, смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал Павлик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный.
1: Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, норвители, сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот мягких пыл? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, это же хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чихпых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, я не аленький цветочек, нихуя. Это в рот меня чихпых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что... Они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник нырни нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Навальный, там столько ждали на сохранение. Да оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, блядь. Ну, если выйдет у нас с собой, блядь, если там, блядь, это хорошо, можно полазить, блядь. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мягких пых, блядь, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мягких пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот на всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль Титаник, бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал, хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломай, сука, бля. У меня хоть дыхание уже затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасит. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в Родмесих, вы звоните по такому телефону, бля. Может, сука, что и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пыха, нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля. Ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих был. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Она говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают, в общем, план идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взялом, посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. И все, налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот меня всех пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня всех пых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, Золушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У него там портовые компании, хуяни, но у него деньги до хуя. И они, значит, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Вот такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Ой, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, блядь. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех пых. Иначе, когда чувих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, блядь. Он говорит, ну не могу. Я наносил на палубу, а палуба хуй, хуй, выдусил, блядь. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, блядь, если оттуда стануть, блядь. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, блядь. Там, сука, так не несет, бля, ветра! Атлантика, ёпта, шторма!
0: А ему похуй шторма.
1: Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, вру. Назло рекорды, всякая передача еще, бля.
0: И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля?
1: Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль отложу, блядь. Мама на девочку напирает. Девочка, бля, бежит на палубу. Хочет броситься с этого. И вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, бля. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Ленька, Леня, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот, мя всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь.
0: Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, сейчас на нее блевать все будет.
1: Она прыгну в рот, мя всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, я тебе, Колька, я тебе сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровь меня сих пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч сих-пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь, а там высоко, блядь, она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь, а чувак там идет, этот художник-то, блядь. Куля хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали, там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь, стоять, сука, куда? Она говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Она говорит, я вас боюсь. Я говорю, нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Она говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, блядь, буду за вами. Я вообще художник, блядь. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, блядь, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, блядь. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Блядь. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубин, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал? Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна сырака, бля, с дверь, бля. А у этих всё культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь, сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, блядь. А у того, значит, глаз так забегал, блядь. Ну как, у меня хуй сразу, блядь. А он у нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, блядь. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, блядь, как говно в проруби, блядь. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, блядь. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть все на разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот мне всех пых, блядь.
2: Я у сука даже замер, бля, ну они же не показывают, сука, ну не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, нихуя не показывают, блядь. Говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, бля. Ты как писать письмо, пизда. Такое письмо, бля. Писать это картину, бля. Живопись, Живопись. Живопись, бля. В рот меня всех пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой. Чик-чик-чик. Блядь, он разным цветом, блядь, сука. Разным цветом. Чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал татуировочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мяч

Оля, они летели, блядь, на волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь, как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука, ну который, блядь, сука, волны-то руби, блядь, на самом конце, а там, блядь, пропасть, а ветер, блядь, и они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука, она сказала, говорит, лечу, говорит, сука, после этого они уже, бля, в трюме, то есть по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, блядь. И теперь их нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бабу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, вот такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай, нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошу. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, это ёбаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да ёба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ущип, и другой. Получилась стрелочка, рот меня сих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа. Тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом, тюк. Вот он так вот делает. Айсберг, тюк, и пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг. И он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильма все идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, бля, мужики, все, бля, вот. Все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь.
ты веришь мне,

0: еврей на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, и чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит: ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Доигрываем по полной программе, бля. Вроде всех бы. Во, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля. Врагом не сдается наш горный. Мужики пели, бля, варяг. Пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, блядь, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь. А была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде на сих пыл. Она сказала: была, блядь. Когда, блядь? Спроси ее, когда? Она сказала: вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, в рот, блядь, всех пэх, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси, в рот, блядь, это разве счастье, блядь? Это так, подзатвуха, блядь. Живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать! Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Фенис, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ёбаную, блядь. Нет, ну, просто один мужик, блядь, он был как, типа... Волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит: ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и я их прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит: о, очнулась, а уже все пиздец. Девственность улетела нахуй. Зацепил крылом нахуй и сейчас опять превратился в юношу, говорит: ну нахуй, юноша не ересь. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастный сокол, блядь. Ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, бля. Там такая же вся история, блядь. Папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот не такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финис, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долг как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит: девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит: ой, батя, отрез на платье. Вторая тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность. Я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я зачувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранее самая девочка, блядь, ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит: блядь, приезжай, ты там отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуя его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит: доча, нет, нихуя. Говорит: ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь. Ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьев носили. Ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит: ёпты. Она говорит: а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит: ну чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит: ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Перышко финиш. Да ясного зовут, заебал, задал. Ты что, сука? Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету перышки там нихуя, блядь. Ну ходил я, все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тебе. Привезу. Приезжать, нет нихуя перышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это не, блядь, ну нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь. Ну перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда тренер с батей едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю. О, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь. Как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки, блядь, годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, камни все усохли. Каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать её в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь, не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его, потом, блядь, чего его не съел, подавил, и не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, никакой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая-то целка, блядь, их засевают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь? Хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нахуй? Смотрел, не? Брат, ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ёпты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сёву? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуёвая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй.
1: Да за эти имплантанты туда, сука, всю залупу, блядь, сдерут нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить. С настоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

А, Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинаешь теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут он. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля, заспал, наверное, бля, перепутал, ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь. Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь, все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь, не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтобы похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Короче, братва наша еле удалилась, бля, вся в крови, умытая, бля, дело непростое. Но им там, чувак, все-таки 150 где-то, говорят, я за себя отдаю. Я, говорит, честно, и вы там, мол, как бы нас отмазали от этих, блядь, от братвы, ну ладно, бля. Остальные все нихуя. Короче, поехали куда-то, блядь, в деревню, парень с этой раной орет, стонет, блядь. Какого-то поймали там, где, говорит, тут больница, какая в пизде больница, тут глухомань, нахуй, говорит, там, блядь, куда-то езжайте, блядь, они куда-то за 900 километров к какому-то другому другу поехали, 900 километров, это же в Уругвай можно уехать, пизда. Это же, блядь, Питер-то, блядь, 700 километров. А как понимаю, если в Москве происходит, потому что знакомая набережная, блядь, на которой произошло первое дорожно-транспортное якобы происшествие, блядь, которое и послужило поводом ко всему этому фильму и путешествию на бумере ворованном, бля. О, сука, бля, куда? Короче, они попали какой-то к собачихе, блядь. В какие-то, блядь, там, говорит, до этого, сука, до комбайна, там первый дом, блядь, там глухая деревня, ау, никого, блядь. Комбайн как стоял, блядь, он, наверное, там, как это, пахота закончилась, блядь, он так, вернее, или это, козьба, так он и остался стоять, похую всем, блядь. Пускай стоит, гниет. Ну, русская ментальность, ёптать, а куда его комбайн запихаешь?
Это какую крышу надо строить, чтобы ее туда переть, бля? Пускай лучше стоит, он же железный, хуй с ним. Короче, там, бля, в деревне, они нашли эту, блядь, собачиху. Вошли в дом, у нее открыто, блядь, смотрит, за печкой лежит какая-то чурка-баба, блядь. С открытыми глазами, нахуй. Они, мол, ей так и сяк, не моргает нихуя, как будто кокаину обнюхалась, блядь. А это, кажется, она такая экстрасенсорная была, сильная женщина, что она спала с открытыми глазами, Коля. Это, значит, такая сила воли, блядь, у нее. Короче, они там говорят, давай хоть эти лекарства искать, она, наверное, померла, нахуй. Может, ее послушаем? Ты сам-то ее слушай, блядь, что она, блядь, пластинку ее слушать, блядь, нахуй. Патефон тоже мне, блядь. Короче, блядь. Она сзади говорит, что, блядь, ограбить меня решили. Разъебай, блядь. Обосрались, народную учительницу, блядь. Да нет, блядь, тетя, у нас тут корешок вон, блядь, сука. Поди отверткой ебанули. Она спрашивает. Нет, говорит, на арматуре нарвался. Да ладно, пиздеть, блядь, видал я вашего брата, блядь. Ладно, иди он картошку чисть, блядь. Кормить вас буду. Русская женщина. А почему, говорит, собачиха ее зовут, блядь? А хуй ее не знает. По имени, по фамилии, блядь. А у нас народ такой, знаешь? У нас как кто-нибудь на отшибе живет, блядь, да? И все, и дело знает. А он говорит, она, говорит, такие подвиги совершила. Она одному у нас, это, косой, блядь, это, ну, этой косорезкой, блядь, травокоской, блядь, отрезала ногу, так она присела, бля, ёпты мать. Хирург, блядь! Так в Москве, ёптина! Пришила, говорит, и срослося нахуй все. Ворожея, бля, отвары всякие, туда меды. Она этого в два дня подняла, братана-то, бля. А у нее внучка Катя, блядь. Ну, Кате там скучно, за ней там какой-то хуй ухаживал. Я, говорит, дембель, я, говорит, за вас кровь проливал. А дед там забор чинит и говорит, какую ты нахуй кровь проливал? Ты, говорит, блядь, на хлеборезке, блядь, подвязался, блядь, ряху отъедал, блядь. Тоже мне, блядь, этот, ёбаный десантник хуев. Ну, короче, блядь, ну, понятно. А он эту Катю любил, этот дембель ебаный, блядь. Ну, а Кате он неинтересен, конечно, оказался. Ему, конечно, интереснее вот эти побитые, красивые ребята, блядь. Романтика битов, блядь, Коля. Язык батарей, как писал, блядь, великий поэт, блядь. Вот именно, сука, Гренада, Гренада моя. О, помнишь, сука, бля. То-то, блядь. Не надо, не надо. Не надо, друзья, там у него говорилось. Вот и я им говорю, не надо, ребята, блядь, сука, не надо, друзья. Ну вот, ну тут не Гренада, блядь. Тут, короче, блядь, уебывать пора. Ёпта мать. Это, говорит, у него, говорит, у этого хуя, блядь, у дембельнутого, блядь. Дядя, блядь, где-то в райпотребсоюзе, блядь, милиционером работает, ебать, честно. Надо ёбывать, нахуй. Иначе уже пиздец. Наведут нахуй пиздец. Не отмажешься нахуй. А куда деваться? А хуй его не знает. Куда, куда, бля. Кобыли под муда. Пойдем, говорит, там поехали, короче, все, блядь. А эту Катю-то он все-таки уеб. Корешок-то драгоценный, который вместо переднего заднее колесо поменял. Поменял колесо, сука. И поехали они, блядь. Ну и Катя, я тебе рассказывал, блядь, в два дня забеременела и родила. Потом я понял, что это ретроспектива. Ну что, понятно было, что с ней произошло. К ней пришел этот дембель потом. Сначала он ее дразнил, говорит, а, шлюха, шлюха, блядь. А потом говорит, давай поженимся, блядь. Ну, это их судьба. То есть он не крутой, значит, ты и живи тихо, мирно в деревне. Еще неизвестно, будет у нее любовь. Она его никогда не любила, блядь. А так, притрутся, блядь, а больше нехуя. Хуй там делать, там три двора, блядь, два кола. А, бля, молодежи нет никого, все разъехали, они остались вдвоем. Вот он и предложил. Ну, может и вариант, а может и нет, Коля, хуй его поймешь. В этом тоже есть интерес этого фильма, что можешь додумывать сам, как хочешь. Все там дальше будет, бля. Тебе нет таких прямых лобовых ответов, бля. Вот это нужно так, вот это так. Тоже правильно, бля.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, а утром растаял туман.

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасно этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь, меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь. Всем должен тут, нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, блядь, брошенного, побитого, блядь, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали. Говорят, слушай, ёпта мать, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть. Пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Вот какие тёлочки были. Одна из них там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего-то они сидят. Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, блядь. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, из-за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера... И этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш твой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим.
1: Козёл.

Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи. Ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И для...

0: А вот эту, блядь, Колянк, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, ведь сапой, пис, пис, пис. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только не вовремя помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорю, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь, как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх. Его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь для монарха», бля, для царя. За него, за батюшку, бля. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и прочая свадьба, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты, мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а, как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним, нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем, нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё приперлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да. Но, говорит, не до свадьбы на нихуя. В это без времени, блядь. Нивы, нахуй, растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас. Иван Сусанин, бас. А то, и этот тенор-то, я впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом благословим, и свадьбу справим стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тын-дар-тын-тын. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, а зубы поэтому черные, блядь, как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовься к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял у него самогонки, блядь, ведра три стояла, блядь.
1: Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, а мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулся, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, бля, он размятый, бля, говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, бля, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопад под елочку, под хуелочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завел, блядь, нихуя понять не может, блядь, протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь, Ваня, блядь, Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не ебу, блядь. Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй, мне по пизде мешал. Я не устал, не вернусь, а он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ, все. Свою отдал, нахуй, пошли, порты с себя снял. На войско, блядь, все, пошли полякам пиздюлей навалять. Эхуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого... Хуй чему история научила, блядь? Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
2: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
1: Все, победили, нахуй! Они до них не дошли. Этих, значит, они наших расхуячат. Тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, хуй там, человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй. Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешь, вообще нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь. Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили. Они сёка, блядь. Хуёво? Будь ещё хуёвей, блядь. Так вот, русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Церкоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.
3: верить, чувак, не натуре.
4: Это было, когда половцы,
3: на Советский Союз напали.
1: Это веришь мне, чувак? Вот это вот Ильичушечка, как ее, Днепро, в натуре. И вот речушка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши.
3: И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться.
1: Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал.
3: Так они что, сука, фраера сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли.
4: А чувиха его, Ярославна,
1: залезла на стенку.
3: И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами.
4: И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре.
3: Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже. Хочешь вагон, говорит, водки, бо. Вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре.
1: Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить».
3: Это веришь мне, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото,
4: отпусти, говорит, ты меня на свободу!»
3: И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
0: Ладно, сели в самолет, все там пизданули, бля, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, бля. На другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуй в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю: «Ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь». Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новые принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, тут заебётесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет?
5: Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз, все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Говорю, хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по два было, блядь. Вот, сука, народ, блядь. И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй? Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй, мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, Сюра, блядь, говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильно, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? У Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берег будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, блядь. Для Ванечка, посчитай, блядь. Блядь, слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Упла далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. Пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалась до хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебал, она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что он токсикоза, какого наглотался, блядь, каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш, говорит, алкаш, говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, 2 года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение? Есть, которые не напрягаются, нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это Кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду. Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего наследствия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебать там пощелкала и убежала.
6: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
5: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую.

0: между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно.
1: Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли, нахуй, значит, пока не выебли последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда.
0: Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытащит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята, думают, ну отбросили, блядь, ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас.
1: Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё, воссоздание продуктов, то-сё, ну, жили, бля, в России, ёпта, при царе-батюшке. Я не говорю, что царь-батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, блядь, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь.
0: Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет.
1: Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег нахуй и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти уебанные москали.
0: Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь. С этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь. И говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порта въеха, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли.
1: Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь.
0: Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебать там пощелкала и убежала.
1: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй. А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую, светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет,
0: и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь. Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ярадзе, в Хуяльце, ну, короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Паула, бля. 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов, 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь.
1: Ну, на 20 миллионов жителей такая речка. Ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса, думаю, какая жара, блядь. Ёпты мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что за туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы.
0: Хули бога не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь, там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают.

0: Какают, блядь, все падают вверх ногами нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лёд, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптая мать. Это лёд, блядь, коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знают, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь, я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там, друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены, водку на стол, блядь, все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь, ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь, желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил, епическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо, под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак, бля, Коля. Я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, блядь. Одни сидим, как короли, блядь. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь, ёпты. Говорит, Ваня, говорит, давай-подавай нахуй все, блядь. Говорит, комнатный, говорит, на ушко все подавать, блядь. Ещё извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь, нам ничего, говорит, нет, для тебя, Сура, не жалко, блядь. И как понесли, блядь, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, блядь, он такой, сука, он грамотный, блядь, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный ты, протон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволять. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь. Ну, за столом, конечно, мы же не у Пронькиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный лучик как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек ежечёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу же луна пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк, вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли, и кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны, морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля, и кашне мне подарил на день рождения, кашне шелковое, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал, нахуй. Он говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, блядь. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры.
1: Блядь, ты куда ж ты столько портвейну-то припер? Кореш ты мой драгоценный, ты тебе что-то, бля? Это тебе что, при советской власти, бля, по талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинные своей стороны... Сказал бы распияйство, но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал... Полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш мой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе... Стыкосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протишокся, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, коли и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. А тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля. Тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ. 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют. Там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь. Это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант. Я бы тебе, конечно, Колян посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками. Ебли целыми коллективами, жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был... прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы. Когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового. Чтобы все вокруг еблось. Чтобы все рожалось, понимаешь? Чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле. Товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо. А у художников там и Микеланджело Бунароти. И кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы все там. Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель. Все у него там только не было, блядь. Вот такой, бля, взлет человеческой мысли, Коля, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, бля. Чего-нибудь легенького, бля. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, бля, ренессанснули, бля, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаете, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу. Как писал Пушкин. Я и не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука, я не Рабле, но я другой. Я Шура Каретный и тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения, ебать колотить мои старые костыли. Коля, кореша драгоценный, ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, бля, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после ига, блядь. После половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёпта, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так баловство. А травли медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню и выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Как каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще чего-нибудь, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название, «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышкой» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, Коля, ёбнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ёбнуть. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот. Он не захребнили столько, ёбнуть. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Это что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь. Он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь? И они и продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай тебе бог, конечно, долго жить, блядь, а до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корешь драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был папа-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель... Некто Даниил Харнс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. И ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Караул, блядь, горю нахуй!» Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбонна, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбонна, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько что-нибудь. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, они сидят и говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Рабле, бля. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцево-анжуйском. Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винист нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор. Ну, конечно, я не знаю, Коля Кореша, мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: 10 раз, блядь, пиздить. Вот драть, вот драть. А ты хуй мордашек. Кто тут хуй?
1: А не мешай, ты жужу. Хуй, блядь, мне хуя.
0: Ёбаный канатоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуёво-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там всё это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Ёпта мать, Коль, не ванусы, блядь, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, блядь. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, блядь. О, да у вас там, говорит, газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта. Ну так вот, блядь, там заглянуло, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратини нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами. Так и пишет, блядь. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю, Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, бля. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посраки дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими нахуй мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я что ли не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебалу бьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки нахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке пизды как-нибудь дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там... Ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну, хули. Ну, ладно, короче. Ну, сидит она наш... И комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям, прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то. 4 года не думамся, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове. Ой, за живот, хватит. Где плод, блядь? Плод моих вожделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь. Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь. О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука? Оказывается, у них в этом... Видимо, как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь. Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у меня со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, Ира, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, что он помер сразу. Обосрался, обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наеблись, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиздашева он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь, ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей красавиц. Лучи

знает, кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый, все это растворит.

Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я чихпых, ну, что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принес, блядь? Что это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принес бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено, вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь, вот я себе немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это Масянвы, красненький, хороший, это не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. У меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие, полные дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не нравится нихуя такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Ну, конечно, я не знаю, Коля Кореш, мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пишется для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, бля. Но я тут уже во втором сезон ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, бля, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии.
2: Остров, блядь,
1: а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, нозеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-то широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им, пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кошка из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь, пыть, мама, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то булит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазю, ёбкой вертит, блядь.
2: Живая, говорит, ебать, мои старые костыли.
3: Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара.

нихуя, говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

говоря. А нихуя! Блять, ну это же неправда жизни, Коля! Это неправда, бля! А нихуя! Блять, ну это же неправда жизни, Коля! Это неправда, бля! А нихуя! Блять, ну это же неправда жизни, Коля! Это неправда, бля!

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука.
1: О, блядь!
0: И так живут. О, блядь. Блядь, изъебал это мной, блядь. Ой, спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабль.
1: О, блядь.
0: Он ее взят так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь. Ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
0: Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна. А он как будто все понимает. Он и английский язык утратил, все, нахуй, блядь.
2: О, я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
1: О, блядь.
2: О, я, блядь, я воль, нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: Натюрлих, блядь, ебать,
0: тёх сраку. Натюрлих, блядь. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: Блядь! Вдруг голос такой!
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелить, когда не мучил же нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
3: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовчан.
4: Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь.
2: Я был удивлен, блядь.
3: Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пищут, блядь. И Сюру каретного тоже пищут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье Ирониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки, мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто для здоровья бухгалтера надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то. Они же делают крест.

Долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапшу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотел себе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь. Воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, блядь, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну, хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь, вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь, еще половиночку налить, и все, сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёв сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, бля. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Это вот я еще был поэт, этот ебаный, бля. Ой, хороший мужик, бля, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, бля, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит. Небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев,

0: Степ Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой.
1: Вот это, бля, меня поразила история. Ну просто, блядь. За душу взяла, бля. За душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй.
0: Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес.
1: Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, блядь. Да не, там мало там, хуё моё там, балы, три балы, блядь. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся дог, блядь, там. А здоровый, блядь, чувак, здоровый, русский крестьянин, блядь. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, блядь. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, пробуй, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к ним хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, сейчас там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, в роме всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без нахуй. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, чего, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сына, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука.
0: Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбан.
1: Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизда, ну, с ним объясняет, ну.
2: Ой, бля, муму, бля, ой, ёпта.
1: А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И наши муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сирану, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, и опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вроде на всех, бля. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец! Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля.
3: Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, блядь. Герасим, блядь, кто, сука, сидит на крыше?
2: Муму.
1: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака, собака, ну-ка не понимает, она ветвит, маленькие, бля, глазенки такие, бля. Юрий Терпир, бля, иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, вроде мясих пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мягких пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мягких пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит,
2: му-му.
3: А у него все остоебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь, как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все, блядь, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуял уже, не слышишь, нихуя?
2: Му-му, блядь.
3: Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так, сука, ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочи, старичо.
4: Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такой, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорит, мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочешь книгу русскую прочитать? Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми. И мятые отдадим. О как, дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все. На действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псином. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, я там, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, свежак. Эта папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история.
5: Коля, корешь с тобой драгоценный, в рот носик бы посмотри.
6: До чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
5: Ты представляешь, нет?
1: Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали? Да?
6: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
5: ой, бля.
1: Только и сказала.
5: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля?
6: А я нормально, бля.
5: То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю:
1: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи, я пернул, вроде меня всех пыр, блядь.
5: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится.
6: Как-то пробирает, бля, и так берет, сука.
5: Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
6: Фэнтези? Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольцы, дорогие, это можно, блядь, как сказать, ну,
5: сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит: хочу издать фэнтези. Говорит: а все ваше фэнтези заключается. Говорит: а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе: нахуй нам ваша книга не нужна.
6: А это фэнтези, блядь.
5: А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А-а-а, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромился, прихорошился, бля, галстук надел, блядь. Пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится, ну ладно, не об этом я говорю, я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь, это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь.
6: А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука, летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда... Из океана, нахуй. Какой океан, нахуй? С космоса, блядь. Подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, сюра, блядь, как обращай? Я говорю: коси всех, нахуй, косой, пизду.
5: А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тебя тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь.
6: А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели.
5: Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели, нахуй, и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, мне даже собака боится, пизда. Она прячется, нахуй. Я говорю, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих-пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш ему драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, уже спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим в себя, бля, после дня рождения. А раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

Вот. А слушай, вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тот же сам, говорит, сидел, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот так. Тот дело знает, бля. Сам просидел, все, у параши, бля, все сидел. Все, бля. Вот, значит, и там наш гвардейц, он, забыл его фамилию, так, Таратуркин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой. Сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду. Вот, бля, Таратуркин, бля, у нас, вот там. Дело в Питере происходит, блядь, ну мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука. Там, сука, на бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука. Вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелю, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля. Вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, уходит, бля. Денег нет никакого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все, работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточки маленькие обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля, пальчики хорошие. Я вижу, Таратуркин, пальчики хорошие. Сипачи себя получился в натуре нормально. Бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, блядь. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думал-то? Действуй, ёпта, живи, бля, жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля, ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, бля, это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент, ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Таратуркин его играл, бля. А ее как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, пусть я дуванчик, бля. Ну ей было точно такое, бля, не внушает, да, бля. Ну она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руки, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрал ты уже, блядь, когда входил, блядь, но хочешь силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля. Она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля. Ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля. Ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля. Ты кто, сука, бля, Таратуркин, бля? Заходи, бля. Все, взял девушки, бля? Покажи, бля, ага. Пистолетика газового нет с собой нихуя. Ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи. А тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее, хлобысь, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, бля, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, бля, ничего он не понимает, бля. Сядь, трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом работает. Боже, я думаю, она входит... Бля, расколь, она, ур, как знает, даже
Вы как симпатизировал ему, блядь. О, Раскольников студент нам пришел. А хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, блядь, вместе поделимся, блядь. Ну, другое сказал бы, мол, там, как ее, Арина, там, как его звали-то, блядь. Арина Родионовна, блядь, какая-то. Ну, очень она выходит, святой человек, блядь, в передничке. Ну и хули, блядь, и как хуяк, и по камере, главное, по камере, блядь, вот так струя, блядь, хуяк, ты чё, блядь. Прям по экрану, блядь, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как же они, блядь, так снимают? Прям струя, блядь, кровь густая, блядь, потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил эту... Блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател. А хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля. Лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что же я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вот как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мула, хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетанты, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик припрятать, потом, говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех пых. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парю. А этот еще пока держится. Держится, не признается нихуя. А хочет, у него тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь. Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь. И он дальше так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен. Как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал. А как я, мол, тебя тебе? Нихуя, говорит, не делал. Держится еще, держится, отбрыкивается, отбрыкивается. А хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мясих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывать вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стрицок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следователя, блядь. Он говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпты, жизнь.
Форда сипачил. У него сипач, из него отлично, получил сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля. Жадность фраера сгубила, бля. И нехуй тут силу проверять. В рот мне чих-пых, бля. О, сука, проверил совесть. А я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй. Не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, блядь, ориентацию, ёпты.

0: Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, все тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит кап-кап по этому самому, по нашему этому подоконничку. Металлическому стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня. А у нас с тобой и тишина, и покой. И хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму. Кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто. Чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл партийный, давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореша мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореша мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кухожил, блядь? Чё, сука, живьём, блядь? В мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй. В мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием. А что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля. И вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется что-нибудь по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется, этот самый, столичный сувенир, говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, бля. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякие, там кто-то поебень всякое, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрочко какое-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, вот да выдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время, каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив, и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что уже использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И вожу его прям, по ликерборческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, в общем, красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, это мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все я тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту вот создавал, понимаешь, нам тут в сериалах так. Безрукова, да. Она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь. Даже Инночка Гомес, врод мячих пых, который, ну, последняя героиня, блядь, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем, с дикого будуна. Там можно было увидеть ее, как последнюю героиню. Вот она, мол, там на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да, там все, ой, каких там девчонок тоже, только не был. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный, все, скоро выйдет, как говорится, на экраны, ну это ладно. Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь, а там такие ребятишки, блядь, знаешь, акула, блядь, потом, значит, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, значит, таким, ну, братва такая, знаешь, местная, говорит, Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, а и по ебалу-то как посмотреть. Как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну как же с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытится такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где-то нужно стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, все как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акули стоит только усилствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она усилствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту подводную лодку не разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот, рыба молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти выстимовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля. Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, а и по ебалу-то как посмотреть. Как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну как же с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытится такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где-то нужно стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, все как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акули стоит только усилствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она усилствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту подводную лодку не разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот, рыба молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти выстимовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, блядь.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Говорит, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуево. Но хуев не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Слышь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь? Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящий око, блядь, воинственного ислама, блядь. Хуярют, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь. И никак не надышится, сука, блядь, а. Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь. Потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл был, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь, кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь, пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздик туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а? Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеть, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Неугодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмирашски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да, сатана какой-нибудь, блядь. У них шайтан, блядь. Шайтан там путается, блядь. Там осень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. 1, 2, 3, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешёл. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, блядь, горбылём, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дует теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь. Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валюта, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, присего, говорит, блядь. Посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь. Больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь. Категория философская. Отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например,
0: под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, бля, это отрицание называется.
1: Ты. Что, ты понял, бля, философия, пизда. Ты выпей немножко, бля, и будешь понимать уже. Категории, ёпта, мать, это же не хуй собачий, блядь. Философия, блядь.
0: Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
2: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице. Как

Девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки –

Привет, Ивока! Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну, совершенно нехуй стало, блядь. Все игры, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, я,

Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная? Пиздец всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз, второй, через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания. Они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня все купил. Пивка, я говорю, пойди купи хорошего пива. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну все ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, бля, там, сука, элитная, бля, ярославские пива, бля, люблю. Ну, арсенально крепкая, бля. Арсенал, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, я рекламу видел, не? Это кореш мой, понимаешь, Сергунька, бля, ёпты. Так, сука, что они все сделали, бля, они его снять-то сняли, бля, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакат. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я Солодов попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это, углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется, ну знаешь, так, блядь, как-то не оттягивать, не оттягивать, не оттягивать. Ну выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, блядь, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздец все, кому не лень, блядь. Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ерадзе, в хуяч, ну короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Пауло, бля. 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов. 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит, она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов жителей такая речка, ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса, думаю, какая жара, блядь. Ёпты, мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что же туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы. Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коля, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере. А другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко к половому. Чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, ать, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь. Всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в богате, в музее золото. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука,

0: По деньгам, да, бля, явно позолочен, если как. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво. Не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так. Ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены, а удрочены. Ну, удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд. К тебе не матери, потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь. Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих... Наверху куда же лежали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучок у нас такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по короле выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, бля, как я дальше жил, бля, там.
1: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того, ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит. Молчишь и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых, дерьмо, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был сибирский. Ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь сюданочку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас все не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё.
2: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот ты заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
3: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты, я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот
2: чтобы ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимаешь, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит, потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаете, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло, часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишь, если он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор-то, понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? Врет на всех пых. Заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна. Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь. И мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половца. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
4: Музыка первой картины своим бесшабашным, Коль, бесшабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога. Песня Галичского «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь ли? Только мне дождаться сесть, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, а я сяду. Понимаешь ли? Ну, короче, они там бразничают, гуляют, бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничаем. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути в Лекнязя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее здесь освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот галечки, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, в ариозе. Что сказал? Ария ее ариозо. Это значит такая, ну это у ей как песня такая, потому что ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, Капитина? Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярославна вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, ворвав мячик пых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разрешился совсем слушать. Совсем. А когда пойдешь оперу слушать, как ты услышишь ее? Йо. Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Ворвав мячик пых. Вынь бананы ты из ушей. Ворвав мячик пых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хары, бояр!
5: Музяйся, княгиня, музяйся не ей. Как я могу музяйся? Да я женщина, вроде всех пыль. Музяйся, яйца, яйца у меня это российская, они приказывают, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музяйся, княгиня, музяйся. Говорит, я же баба, вроде всех пыль. Вот эти хары, хары, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страшно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? Рот мне всех пыль. От половцев забиваться, Вромя, не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь.
4: Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мусленной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет?
2: А второй акт уже Колян посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, бля, в каватине Кончаковны.
4: Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты, каватина, значит... Понял, не? Это я сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это место сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится?
2: Тут другая история. Кончаковна, знаешь, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой.
4: И она говорит, любишь.
2: А он, люблю, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она,
4: любишь, пада.
2: Он, люблю, люблю. У нее тенор, понимаешь, в рот мячик пых. Тоже красиво, красиво, я тебе скажу, Колян.
4: Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный,
2: ты тенор. Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разблюдовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви очарование в роскошной южной ночи веет от каватины.
4: Опять каватин, запомни.
2: Владимира медленно день угасал. А он тенор.
6: Медленно день угасал.
2: Ромеша.
4: А у Кончаковна.
2: Понимаешь, какая страсть. О! А ты говоришь, ария Игоря.
4: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. Знаешь, в ромящих пых, все делать.
2: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
4: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал.
2: Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
4: Грозным и властным, жестоким.
2: И одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас, такой ты, понимаешь?
4: Левобег, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии. Здоров ли, князь?
2: Он как к нему. Волновался за него, переживал.
4: Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит. Все, вроде сих пыль. Ты понимаешь, не? А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя завозал. Ты что, в натуре? Ты чего ты? Давай, говорит, вместе будем. Ты чего, мы тут всех положим. И говорит, вот чего не буду, того не буду.
2: Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород. Говорит, Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь сейчас. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит, уважаю. Хоть я и половец, а ты русский. Понимаешь, я полз, а ты русский, а все равно я за своих полз, а ты за своих русский. И не согласился на мои предложения, молодец, я уважаю тебя, уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и полз, вместе бились, смерти в глаза смотрели, ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь, о, контрастно все,
4: Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, жопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается, вся оркестровая, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с смычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там гремят вот эти вот хуя, летают. А у них, знаете, как разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин, Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор, о, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Ишкавль говорит, а этому Кончаковна не выдержала баба, ну, любит она. Говорит, Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю, говорит, Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь, и тоже поет басом, басом поет, в ней есть какая-то такая серьезная правда женская, понимаешь, и он остался, они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все, этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур, он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все, и они, значит, рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще пять силавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи, еще потом я тебе поведу, еще сходим в галерею имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, не собирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, и с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, и во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина? Не ждали. Вот у них то же самое получилось, не ждали. Гарик как врасплох захватил, говорит, что собаки, псы махнарылые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Мне все уже, я все про вас знаю, козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарик, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на Кончака, говорит, пойдем, мне, говорит, Кончака хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну сейчас, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен, вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Кончака. Глубокая несбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее. «Ах, плачу я!» – она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.
7: Все, пошел начал рассказ, блядь. Значит, Коля, кореш ты мой драгоценный, ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие.
0: Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь? Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь. Что чувствуешь? Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там... Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь... Реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризации полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, а такой лысый коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новуходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новуходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, блядь, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь, или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь? Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли. По-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот эта Тринити Моторс, блядь, в кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь, летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа, и стоит, нахуй. Ебанет по стене, или зависнет, блядь, как, блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаешься, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем все это, Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толера Масляного с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернулся, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь? Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. Кай поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда, всех переселял нахуй. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры, она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь, у них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь, это не за ней, блядь. Как ломанулись, бля, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь, и по крышам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь, знаешь, а потом хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь, потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь, Шалевич, блядь, Севета Хаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. А нахуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там... Типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и сижаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, бля, фура такая хуярит, блядь, ёб ты мать. А там сидит этот Ахин нахуй. Ахин тут, блядь, тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не удивлю тебя, блядь, ума не приложу, блядь. Такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла нахуй. А не раз, бля, на обломке, ты говорит, пиздец, ушла. Вот, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?
8: Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит, бля. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься, на. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет. Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуйский. Театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще. Ага, Самохвалов.
4: Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Ксюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все. Да? Спасибо тебе, корешь. Ну, Каратыгину Витьку, блядь, из Воронежа, о, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот, Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе, что написала ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сивур, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердорит тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали, Чел Полина называется, Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть, спасибо. О, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет, мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, на. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот, этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось. Ну, вообще, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так покоцываете, поглядываете, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, дядь, чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них. Как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с левым посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кошки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишут, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде, нас приходили тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл, значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как я помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались, короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, все ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит все, говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам, развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Натя Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посещу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, бля, фу, ёпта мать. Дали, блядь, сварись и корочки. Бля, я и корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра Каретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо!
3: Мы что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак. Денис Кравченко, блядь. Читаю, блядь. Щепелявый матершинник, блядь. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нечего бы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что называется? Кража со взломом, блядь. Это статья, блядь. Вот по такой статью, блядь, я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, бля, меня поставил Денис Крав. Говорит, Сюра, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в роме всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезы в камеру ходят, блядь. Слезы, Сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Ну это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь, мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, и встретимся в роме сих пых.
2: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку. В облачку, бра-бра, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившись корочкой. Бля, я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где тут, блядь, лежал на лавке, блядь? Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра каретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак! Денис Кравченко, блядь. Читаю, блядь. Щепелявый матершинник, блядь. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нечего бы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что это называется? Кража со взломом, блядь. Это статья, блядь. Вот по такую статью, блядь, я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, бля, меня поставил Денис Крав. Говорит, Сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью.
9: Да знаете, ребята, бля, в румящих пых, бля, сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, в камеру ходит, бля. Слезы, сюра, бля, пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор в румящих пых, бля. Я с этой газеты охуел. Хуё, в рот мячих пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, бля, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, бля, мы поднебесно просто сидим, бля. Ну это я потом Денису Кравченко при встрече, бля, я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, бля, и записал все мои... текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. И главное, взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, бля. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь... И вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском высомосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на «Известиях», бля, не лежит нихуя и все, бля. Ты знаешь чего? Денис, давай так, бля. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы. Пырлы, ты мне вот так напиши по этому адресу, бля. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, бля. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в рот мне всех пых.
10: Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь. Они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой и все дела, а он ничего не смог сделать. Ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну... В здоровом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля. Осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочерь, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит. А я тебе скажу, Бог-то Бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто ж думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебану доразинули, блядь, а тут сети, хуяк, блядь, там рыба, селедка, блядь, здорово. Их на траулер этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз, то есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: там глаза навеки я закрою.
1: Доходит, и это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это... Все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь. Вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Шесть, значит, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют нахуй. Молчите, блядь, затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И все салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок и высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, жарёт, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им оставалось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепу, чего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами, я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь, это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить проблезиански, поскольку все были творцы, художники, блядь. Работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот проблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки да рючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже проблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди, чем и славились.

0: на всю округу, бля, вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушек ты мой, блядь, драгоцененький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать. Я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, тебе, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончилось, другой пересел, там кончилось, третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают, ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь, он, говорит, пишет так, идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш многостенный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот корешки мы драгоценные, как в Питере пьют. Феномен цока не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там всякое так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коли корешки мы драгоценные, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его туда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь, понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японской будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть, Восток уже олеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля, я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь, как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пизде. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный, ну тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь, так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка от унитаза так шваркнулась, что ты чуть не ебнулся на кухне, блядь. Она ебнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот корец мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязывайте, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь.
1: А потом уже и отказывала, блядь, хуй теперь говорить. Ну слушай, ну мужики, я сейчас...
0: Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь.
1: А что говорить про городские, там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораздо объебывал нашего брата. Но кореш-то мой драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры
0: до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш-то мой драгоценный.
1: Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.
0: Ну, здорово, кореш, мой драгоценный Колян. Ну, чего сидишь, девать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, блядь. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь? Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
2: Колян, ёпты, рубай чихпых.
0: Дуэли — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где всего это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. В Ромеле в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, это вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о, мудя посидели. Колян, поздравляю, блядь. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, блядь. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, блядь. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крючи очи, блядь, золотая десна, новые русские, пизда. Ты иди нахуй, надень, блядь, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не взяли, блядь. Что-нибудь такое погрубее, блядь. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, блядь. Вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, блядь? Это вот с чем ты закусишь, блядь? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, блядь? Вот это вот, грусть, пизда! Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочек. Хуяк! И падает.
3: И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, бля, водочки. И перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... С водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, все, блядь, не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, бля, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, я тебя не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в кишку винтить своего хуяк. И он уже из сраки выпал, блядь. В обмороке нахуй. Сотрясение мозга. Пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну вот зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля? Сыр, говорит, рокфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так. Говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там это вот рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это рокфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, всякая история, блядь. Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь. У каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, я говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское, умудрился, она говорит, хорошо, что шампанского взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь. Тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти,
2: дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезлась её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
1: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, блядь. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял, это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось бы. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело.
0: Тем не менее, Коля, так как я скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли,
1: так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не
3: приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь.
0: Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши, а там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но этот, сука, не утонул, блядь.
1: Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь.
0: В общем, это вообще загадка. Если гражданская война, я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезть? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери.
1: Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона.
3: Ну, кореша мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего? Он-то был маленьким мальчиком еще, бля, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, бля, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке, все, бля, в рот на всех пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел все куда-то, бля, комнату снимать, бля. И мать у ей такая, блядь, одна-то заходит по квартире из жопы и верть, верть, верть, верть. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь. У меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь. Консервация, бля. Он там молодой, такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь. И все так мокренько, блядь, просто обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, бля, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь! Нимфетка ебаный ты протон, бля. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, бля. Это значит, у нее уже мозги повернулись. А что, бля? Она уже на мужика смотрит. Что, блядь? Понимаю, что я уже того, бля. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, бля. У нее еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь.
2: Да ёпта, ну как же так, блядь. Ну, это живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь, ну там девочка дает, блядь, а? Рубящих пых, любой мужик, блядь, он что, какие тут, сука, законы законами, блядь, а страсти, блядь, есть страсти в рот мясих пых,
3: а он сам от себя охуевает, он же не может, блядь,
2: а тут мама, блядь, в рот мясих пых, блядь, давай, говорит, сука, поженимся, блядь, говорит, да, блядь,
3: да нахуй ты мне нужна, блядь, в рот мясих пых, блядь, но, сука, чтобы вот с девочкой, блядь, видеться, сука, хорошо, блядь, давай, сука, поженимся, блядь, и как-то он, сука, блядь, он вообще, член, блядь, качается на каких-то качелях, блядь. Блять, эти-ка, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь, хули, блядь, когда тебе челю в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, вот, дочка, бля, хули ты там, вроде, на сих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля, не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, бля, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. До чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, ее везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, бля. Не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Да в рот ты ну что тебе от этого легче будет? Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавоска, блядь.
1: Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука, поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуясь, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь, из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а, это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь.
2: А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь,
3: что, девочка, блядь? Я люблю маленьких девочек,
2: блядь. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь.
3: А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, 15, хуй с ним. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круг, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее и сторожил, бля, пирожки, что ему нахуй были нужны, бля.
2: Ну,
3: Ёшь, ёбочка, ты в рот не сиди, дозволь, блядь, на полсисечки, блядь. Она говорит, ох, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, блядь. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, блядь, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, блядь, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй, пизду, и эти пизду проглотил. Ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сам говорит, ёб ты, мать, знал бы, дала пять раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёб ты, блядь, дымочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. А тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, сука, а хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мячих пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я вчера. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, кроме этих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, блядь, мою, сука? Он говорит, какую в пизду делать? Блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде всех пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Вот его еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, нихуя, блядь, я песенку, блядь, хуяк, блядь. Так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячих пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёнки, блядь. Да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь? Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называйся это русским словом. Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, заглядный, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. В рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какую-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь. Ой, Колян, ёптыть, Коля. Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, вот тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто, понимаешь, сидишь, жрешь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, все здесь выпиваю, нахуй. В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь! Но это еще пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год, начало третьего хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот, нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелет встречать, пиздят. чтобы побольше денег себе заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает. Вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай. Пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать, на нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, блядь, колочи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчет Нострадамуса, хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой еще? О, бля, кореш самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай. Ты знаешь, я это люблю, блядь. Спокойно. О, вот, здесь у тебя вопросов масса. У тебя ж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь. Ты смотришь, блядь? Вопросы есть, блядь. Отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздец? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч, и тот замерз нахуй, блядь, когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда, всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь, Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь нахуй, потом вылезла, блядь, у них там в Америке нахуй сам, понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизду? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй где-нибудь, поймали яйца им, повырезали всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там озера. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие столько точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живность это хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот, понимаешь? И так до 12. Это все силы и число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году, значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. У нас сяк разложил, блядь, сера нахуй навалил, блядь, всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь, зернышки, блядь, птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь, крыса, блядь, хуй-хуй-хуй, блядь. Вот, ну, первый, значит, будешь, блядь, или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно, как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка наружка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Вот там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот-вот-вот. Подоили, блядь, коровку, козочку там подоили, блядь, там. Сердки с нее носочки связали, блядь, там, и все что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Уже раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот, говорит, выглядишь хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Прилетишь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две бочки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон, он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян дождь прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло летоисчисление. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди посыпи, да, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю уже пустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. я тебе помимо этого говорю, все, ты вот еще есть знаки зодиака, пизда, знаки зодиака, понимаешь, для чего это существует, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они звинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам нихуя. Крыса крысой, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Заливай нахуй. Вот пойду прочту, блядь, в библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака, понял, да? И вообще, я тебе скажу так, восточная философия, это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сервисом хуй разберешься, блядь. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, блядь, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь, вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь, еще половиночку налить, и все, сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, тёшь раку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, бля, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь. Хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь, еще половиночку налить, и все, сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, тёшь раку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Это ведь дело такое, вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сожрите, нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите, нахуй, отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Смона. Или, как говорится, который не снился и самому Пересу Симону, блядь, там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза, суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим, у нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. Трижды, блядь. Пока смонали, спиздили сумку у нас нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул нахуй, они его взвесили, и попиздовал он туда нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля, это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку, говорят, товарищ, вы свой чемодан опознаете, пожалуйста? Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал. Вас, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемоданы все вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Симон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички подбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обсарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сунь. Короче, третий раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. У меня уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажмай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь. Этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.

держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

Деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей кусочек яблока.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

0: поет за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я блатные дамы, я все блатные, боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Ну, футбол, приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь. Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь. Хуль толку, блядь. Раньше в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать. Эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, прижали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. Больно, бля. Сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля. А то-то, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает нахуй и в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держи себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь. Кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити. Так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю. Говорит, я проник. Я хотел тебе давно сказать, блядь. Ты избранный, блядь. Я поняла, сука, блядь. Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уёбывать надо. Ёптям, вам же говорят, уёбывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь, иди сюда, сука, кореш драгоценный. Будем биться нахуй, блядь, в андеграунде, блядь, в метре, то есть там, на перроне, блядь. Ни одного человека, блядь, одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро, нахуй, поезда не ходят нихуя, тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг другу наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уёбывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дать, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала. Кровь, говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него, как начал хуя.

Не тут-то было, блядь. Азин-то оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дождь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путях столкнул, нахуй. Туда, в метро, блядь, на путях, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись, нахуй, теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда, нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал. Думаю, о, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот тебе и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб, нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк, выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж ты понял, блядь, надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля, вот тебе говорят, Коля, уёбывай, а ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. По ебалу получил. Все нахуй, блядь, яйца отбили, все отбили, печенки, почку, печень, блядь, жизнью рисковал, блядь, ебало все разбитое, блядь, но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уёбывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй, тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит ебалом торгует, а он телефон хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник, да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом, я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице. Азинты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя. Ну куда деваться, стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй. Разорвать рубаху на груди, бля. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, бля. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит. Хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на, нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так, и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали нахуй. На пол. Хуяк-хуяк-хуяк-хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, поле. Опять бух-бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй. И голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит. Без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь.
Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

0: А поверишь ли нет, Коля кореш ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протечка, выпить, а потом послушать.
1: Песня просто отпад. Да, отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов. Да, очень-очень много. Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка. Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Много там жизнеутверждающих эпизодов корешки многочисленных. Много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там... какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, чего надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, блядь, хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать, надо пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, блядь. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот и сусять, так и сусять, и сабу, и говорит, или говорит, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли, вот это здоровый ревлезианский образ и сусения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ты как же так, ты, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого... Аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас срочат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его... Гладиатор, ёпта мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раз скинулся, бля, говорит. Люда, в рот мне сих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Русланаусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. Аху не стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот на чихпых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубо, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употреблять, бля. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаете какие, бля? А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, бля, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мягких пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выживут, они не успокоятся обоссучатой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта ему. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, сил некуда девать, блядь. Ахуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чихпых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радбол какой-то, бля, их четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот меня сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее... Хуёв! Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И это Наина, в рот меня чих-пых, и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, бля. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как, песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, брод меня сих уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля, у него прям, он... Обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, блядь, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь? А там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он засет за лупы, держит, блядь. Держит засет за лупы, блядь. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь. Сынок, блядь. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля. И елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда вертит, бля, усвол. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, еще там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля. Да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, бля. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосить какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуня, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, бля, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, бля, куда там нахуй, бля. Тут уж не гордыня, бля, тут тяни до полной лямки, бля. И вот, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, бля, с настоящим, ёпты. И он, значит, бля, туда уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. В другом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, грипа, полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну столько я-то ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, блядь, сивает, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, какие... А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик-то приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь. Ну, мол, набой, говорит, ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызгили, летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, говорит, ой, говорит, бля, Не могу, бля. А мелкий хули горбатый. Мелкий, бля. Бля, усирайся.
1: А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картиной такая есть. И он летит, главное, бля.
3: Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не вяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, пошло, бля. И тут же ее... Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает. Говорит, и у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь. Он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, остарится, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну... Уебали, черечок. Уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул. Догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул. Говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля. Но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых чуть не изнасиловали. Не успел. Не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная. Она целомудренная. То есть целка еще осталась ее. И Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась. Она целомудренная. И вот он, и он ее привозит. Батя! А батя, блядь! Батя! Он охуел совсем. Уже собрался помирать. И все нормально. И вот приезжай, говорит. Вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых. Как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь. Торчи ты хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюну, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
4: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: В самую сраку.
1: Да! Щука, щука, да, щука. Да, да. Веры нету,

0: все вроде.
1: Je parle français. L'amour toujours français.
2: Красота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айшатум пропела сотни моих песен, только их одних всегда раскручивала. Наконец себя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой, красив пока.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты скосил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

0: Та вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне, куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю, эти куски, куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спызались, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, что, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас носил. Кромсять, блядь, кромсять. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна. Она сказала, да я не могла. Мне всю матку изрезали, нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом. А потом начали пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно, нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
1: Клёвая песня! Да, клёвая песня! Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
2: Загадывай!
1: Че такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается.
2: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
1: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
2: А какая разница, все равно пи.

я как в прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: бубу, бубу, бубу. Про тебя симу, симу, симу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Будешь чё ты с этой пулей, бля, мухинься в рот мясих пых. Засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я

Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю. Мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми, и мятые отдадим. О как, дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все, на действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5,

Тыква, ну как тыква. Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе. Только на дереве. О, бля, какая история. А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки? Мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, все на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь. Как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь. Причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула нахуй от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунзе, блядь. О, как бы тогда, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известно. Саша Розенбаум, и тот врач, блядь. А смотри, как гласит, поет, бля. Поди уже не практикуй. Сейчас, конечно, не практикуй. Подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корит ему догадаться. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. И истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя. Хотя сколько уже выпили дохуя. Но, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула, божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, бля, говорит, ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, бля. А выясняешь еще все это и баба к тому же, блядь, понимаешь, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где, вот что нам делать, как нам истину найти, бля. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их в бутылке отвела. Жопа с ручкой, бля. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет. Говорит, ну нихуя допились, бля. Бутылки, говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь. Я спросил у папоротника, блядь. Ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь. Пить надо, сука, блядь. То есть она, конечно, имела в виду не то, чтобы глотать, блядь. Пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо, вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитал сейчас, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас, эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяство, он уже несколько подвинулся к истине, с чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный. Как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, бля. А то так получится, как у Васильевского, бля, в песне, бля. Вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь. Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да. Там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу.

0: маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там, калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, пасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки... Тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть. Как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит. И ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит. Уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен. Да. А, блядь, это самая. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так. Насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрыкнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Все-ка, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы, нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля. Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, бля. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору, хуяк, через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь. Бетонная хуйня. Я как вниз глянул. Мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь... Там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну, пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливался и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули, хуй мамин. Блять, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну, явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх подымаемся, думаю, ну, успокоился, блядь. А если баба попался? Ну, пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь.
1: Вот
0: Коля, корешка мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Вот. Слушай, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я тебе скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове. Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю про Ростов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты. В результате, когда эти суки очнулись, бля, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую. Он хуярит, а хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь. Но все равно пиздует, понимаешь, короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. Да чего тяга у народа, блядь? Рисковать своей жизнью, бля. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезь? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, блядь, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, блядь, Северо-Западный, блядь. Там частные домики, черешня белая, блядь, карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона, Много там в жизни утверждающих эпизодов корешлем удовольствием. Много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке это один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы, я понимаю. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, разъебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастным, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 до дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, как сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснуться, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать надо пойти. И то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот и сусять, так и сусять, и саму, и говорит, или говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там Браджан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине.
2: Корешки мой драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты... Ой, ёптыть. Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям. Это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поётся. Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля. Всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда. Давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну.
1: Малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь. А у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь, егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё-моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь, у него же, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секилёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёб ты мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу, до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая, появляется такая, блядь, Золушка, блядь. Ну, что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу, нихуя. Говорит, поможем, нахуй. Ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили. И давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку. И так скучно в этой стране жить-то, блядь. Ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже свою эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и там. Хуёк такой, говорит, вот и позже, он, говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и значит, пошли пробздеваться, блядь. И Золотко час настал, блядь, и она туда. В карету, блядь, кучер все хуярит. Хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь? Как так, блядь? Никто не знает нихуя. Она молчит, блядь, не создается, блядь. Говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь? Говорит, давайте, говорит, танцевать. Говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй. Ты мой друг, и я твой друг. И давай пиздавать эту песенку веселую. Да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука. А эти, блядь, стоят пёзли, блядь, аж зелёные от зависти, блядь. Что за баба такая, блядь? Что она всех обвинила? Смотри, принц голову потерял, блядь. Мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь. Где это всё, это пиздёнка? Ты такая, блядь, она делает, вы что не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй эту пизёнку, блядь. Такой голос у неё бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы всё это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, чёлки, беги, скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только напичку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ебу, ёпта мать, надо второй искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь.
2: Мама потом говорит, дайте мне. Я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже на лестнице тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, желтый, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черная нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка, говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где Толстка, говорит, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перешла быть фетишизмом, стала ее. И стали жить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Вот и веришь, нет, Колян, вот и веришь, нет. Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, норвители, сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот на сих пор? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он сука показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тенялики и цветочек нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты вообще. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Навальный, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну если... выйдет у нас с собой, блядь, сисю там, блядь, это хорошо, можно положить, блядь. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мячих пых, блядь, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мячих пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мячих пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, блядь, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, в
1: Скрывай, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У него дыхание улетело, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Сидит, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасила. Она говорит, у нее ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в родмессих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, все и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша, и она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Чернополиса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взяном посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот мясных пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мясных пых. Ну нахуя? Опять в ермуту, бля. Ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним. Слушай дальше. Значит так. Значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй. Ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибите, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, ты как расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, золушка, блядь, аленький цветочек, Насенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Говорит, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорю, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги дохуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь,
2: протез, бля, алмазный протез. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля. В рот мне чихты. Иначе, когда Сювих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну знаешь, когда, блядь, вот заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. Я на ночью на палубу, а палуба хуй его душу, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшмаряется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, она многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, сука, передача и все, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. И он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, бля, Лёня, бля, в общем, Лёня, бля, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот, у меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она, прыгну, в рот, у меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, что там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в рот мне сих пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня чих пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, бля. Раз она на палубе, носика, блядь. А там высоко, бля. Она прям на мышь бежит, бля. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, бля. Ты какая ласточка, пиздой, бля. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, бля. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, бля. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Говорит, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тот каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля, поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, серпантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, бля, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей Зинки, бля, конечно, до колен, бля. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть все на разлибе, хоть так, бля. А там сиська-то, понимаешь, бля. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, бля, в рот месих пых, бля. Я у, сука, даже замер, бля, ну ниже не показывают, сука, ну не показывают, блядь. Я говорю, ну что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, бля. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, бля. Писать это картину, бля. Живопися. Живопись. Живопись, бля. В рот мясих пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой. Чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука. Разным цветом. Чик-чик-чик, блядь. Ух, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мясих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну как, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко. Блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Он сказал, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь. Энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздык! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь.
3: И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я себя обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает.
2: И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, это ебаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ущип, и другой. Получилась стрелочка, рот мячих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет. Этот весь массив, блядь, железа. Тихосик. Знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене. Я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом. Тюк. Вот он так вот делает. Айсберг, тюк. И пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг, и он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тон, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь, они все бабам отдали, бля, мужики все, бля, вот. Все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Доигрываем по полной программе, бля. Вроде всех бы. Во мужики, бля. А евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля. Огонь не сдается наш горный. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука старичок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, блядь, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь. А была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, в рот, блядь, всех пэх, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь. Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси, в рот, блядь, это разве счастье, блядь? Это так, подзадвуха, блядь. Живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать!

0: И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнется, то там пизданется, тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить нихуя. На чем ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Грузовой транспорт в Москву, блядь, нахуй. На телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть. Ты знаешь, Коля, вот раньше бывало, выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь. Он говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь. Говорит, водитель, а поехали, блядь. Я ковал тебя железными подковами, блядь. О, как нахуй. Где тут пизду? Никакого рассадника терроризма. Ковал его железными подковами, ковал. Ну-ка, подойди, нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, бля. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, бля. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, бля. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходить. Я, кстати, предлагаю. О-о-о, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй стоят. Крышу возле из пробкового захуярить, но сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем, Колян, куда-нибудь, блядь.
1: Коля, куда ты? А попиздеть?

0: Ксюша, Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, вернее скрипнет, не ёбнет того. Только слышно по улицам где-то, одинокая бродит гармон.

0: Наливай, пизда. Во. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахара до хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри.
1: Вот он. Пошлёл. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, кстати, чтобы я себя налил, бля. Вот я тебе сейчас выливаю, что так, назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
0: Хересу, пизда. Ну, да не хер, бля, у тебя все, то хер, то пизда.
1: Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и не грамма сахара, заметь, бля.
0: Так я, Коля... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
1: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то.
0: Аналоги, блядь. Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый избан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брыль, чтоб летели.
1: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера.
0: Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было, ах, самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был, союз, совок, блядь.
1: Потом раз, блядь, хуяк не то.
0: Опять хуяк?
1: Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь?
0: А в чем дело?
1: Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь? До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню.
0: И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
1: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
0: Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб.
1: Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата.
0: Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь.
1: И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть!
0: И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля!
1: Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, ушечку, ушечку, хуяк.
0: О, благородно. А это художественный, отрыжка, это пиздец.
1: Они это обалдеют сами, блядь!
0: Посмотрим, вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это ты сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? Блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, и сколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньги. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носишка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя. Нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. А чтобы держаться, тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже пришел, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая, зидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, бля.
1: Короче, блядь, вот там эти гаухи. Поэтому гаухи. А это гаухи, блядь, у них. Ну, это которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут, сука, нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Масик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Но без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля, гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь, как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенщик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе дохуя. Садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например, с пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже и кота номера, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь. Курицу отказались, блядь. Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, бля, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой типа панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисовано курица, хуюрица, бля. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная.
2: И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь.
1: И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь.
0: Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, наверное, видели сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пыль? Ну все об нем говорят. И звук там такой, блядь, долбанный и сраный, блядь. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, блядь. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он сука показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тянялики и цветочек нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, навален-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» нырни нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мячих пых, блядь, доча, или там внуся, хуй, знать, сделай погромче, в рот мячих пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мячих пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, блядь, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, а вскрывай, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У него, конечно, дыхание, бля, затруднённо, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. И старуха показывает. Она говорит, у нее ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в рот мясих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай... Потихше, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясих пых, а нам по пизде мешалкой, бля. Откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему, говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пых. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было. И вот плывут они, блядь. А как показывают, в общем, план идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытным взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля, в рот меня сих пыль. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня сих пыль. Ну нахуя опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они говорят, ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибите, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зонушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Говорит, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец, куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорю, вот для того выходить и показывать. У него там портовые компании, хуяни, но у него деньги дохуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Но я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, бля. Говорит, дай я тебе, трахну, бля. Я тебе алмаз дарю просто, бля, просто так вот, без дня рождения, бля. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, бля. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, бля, она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот мне всех пух. Иначе, когда Сювих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну знаешь, когда, бля, вот заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. И она носил на палубу, а палуба хуй, хуй, в душу, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшваряется в воздухе, бля, если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, бля. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А нем бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, она многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, сука, передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, бля, Лёня, бля, в общем, Лёня, бля, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот, мяч их пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она прыгну в рот, мяч их пых, вот там было, блядь, секс нам хуйня. Ну, это я
1: Колька, я сказал, блядь, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, блядь, покупайте в магазине, блядь. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё эти копейки, блядь. Возьми, сука, купи, слушай, блядь, на здоровье. И в ровне сих пы. Так что я вам тоже предупреждаю, блядь, в натуре. И вот, значит, она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грусть околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Говорит, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолит, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, бля. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этих все культуренько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мячих пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хужра, бля. А он у нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть все на разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь? Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у сука даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, нихуя не показывай, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, эти хуйни, я, как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живописа. Называй, живопись. Живопись, бля, в рот мясих пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука, разным цветом, чик-чик-чик, блядь, ох, как писать, блядь, у него так ручка построена, я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал, пописывал, сука, пописывал эту ровочку, пописывал, я вижу, у него ручка занятая, блядь, у меня на жопе две мышки, блядь, одна туда-сюда снует, блядь, на ногах они устали, блядь, если я сандали надену в рот мячих пых, у меня все расписано, блядь.
0: меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы, в рот, мя сихпы, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй, машины стоят, легко, блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь. И они вот так, лети, блядь, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, блядь, в трюме. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, блядь. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь. Энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздык! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подъехала, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бабу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ущип, и другой. Получилась стрелочка. Рот мне чихпых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. в рот мясих пых. Есть свой айсберг, и он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тор, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робя щепых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, бля, мужики все, бля, вот. Все наши, сука, колян, блядь. И сами все ко дну, бля. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, вроде всех, о, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они кажутся мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля, врагу не сдается наш гордый. Мужики пели, бля, варяг, пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сырячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, блядь, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь. А была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике в рот, блядь, всех пэх, блядь. А так сейчас она просто живет, бля, семья, бля. Вот у тебя, бля, Зинка, бля, семья, бля. Иди хлеба, бля, купи, принеси в рот мясик. Это разве счастье, бля? Это так, подзатвуха, бля. Живи, живи. Но надо момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, бля. Вот этот момент, вот она его и запомнила, бля. Вот так, Колян, ебёна мать! И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финист. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у ней залупу видел? Нет, не увидишь нихуя, он сидит, блядь. Только если стрело ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, залупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком, она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? А говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Ты же молчал-то, мудак, блядь. Я ей чищу третий год уже, блядь, если дочка заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь. У нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его жрать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, загургало одни грибы, бля. А у них загургало одни хуи, бля. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь, нахуй.
2: Ну, короче, блядь, пёрышку обрадовался, я, говорит, ну, всё, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принёс, это пёрышко, блядь, на, говорит, блядь, не бить с ним, всё хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, пёрышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а пёрышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежде? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже думаю, что же летающий хуй? Что, блядь, с двумя яйцами летает, чем он мастер, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, то летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурыч приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» он читает. «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас ебало, я тебе сейчас огурец сюда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй. Вот смотри, вот ты это сейчас делаешь. Вот это, читай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бежа. Вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Ну ты не... Какой я юмор, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну. Пизда, летающий огурец. Ну пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, блядь. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь? Он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался ночью, раз прилетает. Утром раз перышком обернулся, нахуй. Опал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такой большой пирог, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такой, такое внутреннее перышко, такое пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лежит, все. Есть и прочь нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, пойдем на 1000, на что, блин? Корова села 3 рубля, ёпта, блин. За 1000 рублей, бля, мотоцикл, сука, Кавасаки, заебать им можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, пёрышко Доси, блядь. Зато Доси удовлетворённый, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все сёстры проснулись, нахуй. Говорит, она красиво, ааа! А Доси темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь?» Отец тоже, блядь, краем дугнул, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство, нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькая с утра, как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, проси, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит, нахуй. Все, я в доме прибиру. Эх, блядь, полы подметут. Все, там, говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь. Все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами она питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Сюда страшные стоны, блядь, все.
1: Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое? Говорит, ну, сука, блядь, ты напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш-то, ну, лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй. О, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала-ждала, заснула, ну, тут же две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню. Запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это у тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки у во сне, блядь. Эники-беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась и утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёптва. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залову ухватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на эти перышки хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, когда я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, как, блядь, избенка там какая-то, старусенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо, ну хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, вошла, блядь, переносевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, все-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, кстати, не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, блядь, передала чайничек этот, нахуй. этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, Колян, Слава, горло пересохло нахуй с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сокуло. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние пасаха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиста ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какая там нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь?
3: Моксель, а я давно хотел тебя спросить.
4: И спрашивай.
3: Ты мамбу любишь?
4: Слушать люблю, а так не...
5: мамба никого не любит.

бамбу поет. Все хлеба бамбу поет.

0: Мукс.
1: Чё?
0: Ты ебас любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас
0: ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут ПР сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суп.

Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь. Мало того, ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян, молчит. Колян молчит. Молчишь и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых дерешь, вот так масло руками как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, когда, то есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас, сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал, и фильм назвал, вон, у нас, ты понимаешь. А

0: Был, 70. Ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какой сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё.
1: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот... Чем ты понял все это? Я пошел, купил специально книжку. Либретто называется. Там все написано.
0: Это для тех, кто совсем ничего не понимает.
2: Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу. Ты понимаешь, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит, потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера.
0: Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ты? Руслан Людмиле кто написал?
2: Пушкин, Глинка, Пеньки, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку.
0: Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай. Под музыку и проси. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, он, не дай бог, ты что?
2: А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор-то, понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения.
0: И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна.
2: Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
0: Музыка первой картины своим бесшабашным, Коль, бессабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога.
2: Песня Галичского «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? Только мне дождаться сесть, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, а я сяду. Понимаешь ты?
0: Ну, короче, они там бразничают, гуляют. Бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да? Бразничают. Вот. И они гуляют там, девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути, или князя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко просит в девушку. Он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот галецкий, они, ой, лихонько. А хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня скоморохов. Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно-женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, вариоза. Все сказал?
2: ария ее Ариозо. Это, знаешь, такая... Ну, это у ей как песня такая. Это, знаешь, Ариозо. Вот в этом-то Ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан?
1: Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослав напоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика вырубить всех пых. Она сразу.
2: Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Русей. Разился совсем слушать, совсем. А когда ты пойдешь в оперу слушать, как ты услышишь ее? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Вырубь меня всех пых. Вынь бананы-то из ушей, вырубь меня всех пых. Ну, слушай меня внимательно. Во.
1: Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами.
2: Хары, бояр! Музайся, княгиня, музайся они ей. Как я могу музайся? Да я женщина, вровь мячих пыхов. Музайся, яйца ей это российские, они приказывают, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музайся, княгиня, музайся. Говорит, я же баба, вровь мячих пыхов. Вот эти хары, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? Вровь мячих пыхов. От половцев забиваться в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполненный суровой мужественной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет?
1: А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сторона, половецкая, ты знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны.
2: Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты, каватина, значит... Понял, не? Это я тебе все про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, знаешь, это место сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной».
1: Слышится, тут другая история. Кончаковна, знаешь, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, знаешь, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой.
2: Пусть она говорит «любишь»,
1: а он «люблю». Это так красиво, ты понимаешь?
2: Она «любишь», пада.
1: Он «люблю». У нее тенор, понимаешь, и в рот мячик пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян.
2: Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный,
1: ты тенор. Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви очарованием роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
1: Владимира медленно день угасал. А он тенором.
3: Медленно день угасал.
1: Уробишься?
2: Ай, ау, Кончаковна.
1: Понимаешь, какая страсть. О! А ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. Знаешь, в ромящих пых, все делать, говорит.
1: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хотят, но не могут, ты понимаешь?
1: Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот сознания, понимаешь? И прочего другого.
2: Грозным и властным, жестоким.
1: И одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас, такой ты, понимаешь? Лысый, волосатый по пояс. О, Кончак,
2: это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии. Здоров ли, князь?
1: Он кинет как к нему. Волновался за него, переживал.
2: Здоров ли, говорит, князь?
1: Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, какие-то другие колики?
0: Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в ровно сих пыль. Ты понимаешь, не? А Коньяк ему говорит, Гарик, я тебя зауважал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты тебя что, мы тут всех положим. И говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Коньяк, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот, не будешь все. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полоч, а ты русский. А все равно, я за своих полоч, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полоч вместе бились, смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Халян, во какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, жопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровая, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с шмычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летают. А у них, вроде как, разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывает. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю. Композитор, о, Бородин. Написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Исхавль говорит, а этому у Коньяковны не выдержала баба. Ну, любит она. Говорит, Вова, останься. Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит. Она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда женская, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами. И все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок. И Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это, челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А, Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что, собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, её, Репин её, не ждали, картина, масло холст, ГТГ её. Не ждали. Говорит, ага, не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Это Третьяк, Третьяков был такой. Картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день. Во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина? Не ждали. Вот у них тоже самое получилось. Не ждали. Гарри как расплохо захватил. Говорит, что собаки? Псы махнарилые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарри, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться. Опять на Коньяка, говорит, пойдем. Мне, говорит, Коньяка хватит трогать, говорит. Мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну. Да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну сейчас, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул. А музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Коньяка. Глубокая, несбывная печаль слышится в ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореозе, тоже знаешь, да? Вот у нее. Ах, плачу я, она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют в себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарика, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.

0: Вот. И стал я тут, Колян, похасливать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, сегодня, бля, мы тебя завозяли, бля, в рот на всех, давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь, мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой-то руб, ебать мои старые костыли, а у них, главное, ты понимаешь, блядь, сегодня название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать на всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот, то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все, как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну, столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну умер» написал, блядь. «Война и мир» — пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну, тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николай Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортира над ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь. Но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совсем нахуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходаки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех, все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва нихуя не думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою
1: проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям Гамлет нахуй.
0: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь, пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего Мура, блядь. Напротив Мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа Львом Толстым. Блядь, впечатляет, сука. Ну, у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот... Только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кому-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читатель Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного, видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходят в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубь всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта мать. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Федьки, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит, о, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот, жизнь хороша, блядь, и исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да идите вы все нахуй. Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И всю свою поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И, говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь? Как же она запела-то, блядь? Ёпадрома Рената, хуёв вам всем в сраку! Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много детей обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел, сука, лысый, блядь, главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, да он проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Чё, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, вон. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, новый, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, блядь, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь, талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй.
1: Колян, ёпта, да сегодня с нового сезона, блядь, откроется, посмотрим, бро, МСП, блядь.
0: А тут-то, блядь, пойду в Сен-Сер в оперу, блядь. Там спокойнее я. А у нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой корень случай. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в ровно этих пых.
1: Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.
2: Ну, та вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, бля, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю, эти куски, куда их девать? Это, бля, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спызалишь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй, аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом, а потом нашли пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
0: Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор, а там Коля ёбово идёт, блядь, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое. Они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну что там у них там, майки какие-то, красивую рубаху на себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящерь сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит, ей похуй, и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сура, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь, ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность Фрайерс губила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасао вылетел в пизду.

0: Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотеть, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня, читать врага, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг! То есть ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут что же? Тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой, ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь? Все твои без себя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа, а то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальца выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту, ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаете, мы с тобой только одну не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. А она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляем? Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился. Он говорит, там... Театр жестокости, арто, хуерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим, говорит, другой бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул? Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям по толстому, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк. Цирк. Я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством, но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы, и вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот, ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь, ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит, обставлено богато, бля, палаты, и ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь, голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит, Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная, отдаю тебя за славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуй там, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там типа было, ну там, Акакий, блядь, и вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля, вот, сука, народ, бля, в рот мяч всех пых, бля, Аллах Акбар, ну нихуя, остановили мы их указания, бля, это... Царицу, блядь, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего, они вернулись, народ ничего, неплохой я, у меня сколько их знакомых, бля, вот такие, мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй с лбом, бля, он никуда не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля. Смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уж ни этих светлых боли, бля. И не под каждым кустем уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А можете в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла, она может в голову ударить, и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй-то касаться стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля, если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять, грязные бабы, блядь, знаешь какие, блядь. А это была сисая. Сиси девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно еще его... А, его, блядь, на Черном море, ёпта, блядь. Его и зовут Черномор, в рот мяч их пых. горбатый, блядь. Бороду отрастил, бля. А нихуя, охуты нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь. Сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему глоткну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь. Такая хуйня. Я как, знаете, я не люблю вот это вот, блядь. Это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля? Ну вроде один татарин, точно, бля. Радголф какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И эта Наина в рот мяч сих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яичь, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих уволок туда, бля. Там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе. Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь? А там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот? Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишься свой, блядь, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуй ему просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, вроде, да в рот тебя всех пых, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля, все, бля, ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля.

0: Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, блядь, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, блядь? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, блядь. Сел в электричку, блядь, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена, аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, блядь. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть нет, бля, в Париж и в Китай, бля. Ну, ты Китай заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, все близко, бля. Тут мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, ну, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать.
1: Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля.
0: Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосы какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну, все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, бля? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, с настоящим. Ёпта. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, бля, и Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, бля, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, чует, бля, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на це, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Вот как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. Кого у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. Ну, мол, на бой, говорит, ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился.

0: блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается. А потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он звонил, слушай. Ой, говорю, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, блядь. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, блядь. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Найн, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас было-то? Уебали, черечок. Уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданёк, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя... Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня всех пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, маленькая, бля, головка, блядь, торчите, хочешь, бля, ты можешь быть большой переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе.

0: бы мне хотелось...
1: В самую сраку. В самую сраку.
2: Да! Щука! Да! Щука! Да! Веры нету!

Сука, Колян, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля, колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля, А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёптай, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валить дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, в рот меня сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, ушки народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сусится, блядь, сусится, раку обсусила об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь, нихуя. Вдруг, блядь. Куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, кажется, открывалась, нахуй. Она пиздик на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну, это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ща мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты, мать, ну, вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары все поставили, блядь, все серудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну, радио, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя ты нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, еще не вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, блядь, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну что такое, блядь, я говорю, блядь, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня туда, ну все вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёптать, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже, не то сегушка, блядь, у меня и. О, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот сюда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я все равно. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, рот мячик пых, бля. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, да, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосятого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже на ручка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тот самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь. В теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь.
Они что, а кто им делал хороший, что? Мышка пенек достала, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и рожев надо иметь соответствующую. И остальные органы, блядь, я тебе скажу, как, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хороший, что? И с ракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя с ракой на пенек-то, бля, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем с ракой на пенек, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь. Все в пизду. Где, сука, блядь? Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Ох, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Ох, станите по гнезду. Как ебанет, бля. И станите по гнезду. А вот она я, хуя. Громозила. Громозила, бля. Гигантская, как пизда, бля. Бля. Громозила. Громозила, бля. Гигантская, как пизда, бля. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло в экран, как сиганет. В рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, блядь. Огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на сих-пых. Это откуда нужно огонь-то, блядь? Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с него огромную яйцу. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну-ка я...

так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мячик, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сюрбор, блядь, заводить? Не, ну, конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь с этими делами, блядь. Ядерами, вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего, ни посолишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча: послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки шермача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки шермача.
0: Торчит шермач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой, а фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, до туда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

Камень труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале.

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, или я не вор.
2: Умри, змея,

0: Шермача!
1: Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореша будет драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь. В Смоленск, понимаешь? Москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, которая доехала, если учесть еще, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь. Тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, в рот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую. Женщина, я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы не будь так, что вас, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, говорится, блядь. Но зато, блядь, ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь.
0: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот, бля, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь. Нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь, глянь. Зинка с Клавкой, бля, смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. О, суть какие, не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, ошивался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они, гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
2: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, бля.
0: колян, сука! Вот тут они нас объебали! Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и всё будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь, вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй, Борька, Борька. Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь. О, Борька, о, Борька. А, на уровне рефлексов, пизда. О, в чём вся ситуация-то, блядь, это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает. Я говорю, летят они нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич говорит, вот Кучма, вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белоруси. Да почему же белоруси-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят! Ох, любят Сашку! Короче, блядь! Ну, южный берег Крыма, пизда! Забыл уже, пизда! Наливай, наливай, нахуй! Наливай, наливай! Поменьше, поменьше! Половинь, половинь, нахуй! О-о-о-о-о! 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, о! Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, а когда туда-то? И еду, а, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит, о, говорит, здорово, пацаны, что горело? О, пизда, не понял, ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, бля. О, баба, смотри, баба, смотри, зикла рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, что она ей рассказывает? Интересно, блядь, это пиздец. Я ей рассказываю, все нахуй. Что ты, бля? Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, бля, вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехов это другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай, наливай, давай. Во, я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мать, собака одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко Каська. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывайся нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывайся, организм не... Я привыкаю, блядь, Колян. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь, говорю. Бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, бля, такая, хуя-хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попёрдывает, покрикивает, бля. О, бля, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зелёный. Думаю, что-то позеленел, он, вроде, портвейн не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, бля. И вдруг, блядь, и вдруг, как началось, Коля, блядь, такое блёвово. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это всё смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал. Я говорю, Товарищ секретил, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончик каких впердолил, блядь. Они все не переварившиеся, блядь, попал. Ведь так охуярим, так охуярим, так охуярим. Я, сука, скок-скок на одной ножке. Пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука на нашем блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные, перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёптем, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу же легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказываешь, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли, они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит, я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёпты, пейте портвейн, 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо, они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля, давай ебаню. Говорит, ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть, я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака болит, портфель раздаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь, а там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубило нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишина. Там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну хуй с ним. Ну я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки. Хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь, все померло нахуй. Ой, это, блядь, море-то, блядь, заморщики были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, если раз в Ялту поедем, нахуй, вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, блядь, Антон Павлович, блядь, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали, два. Часа ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфель, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь, один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит, только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Коля, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво. Наливай в пизду.
2: Так что вот, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь жизнь такая штука. Не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля. Вот ты обливался, да? А ты не горюй, урок на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
3: Как сказал великий Танидзаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
4: А почему нет? Why not, блядь?

0: Значит, это все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семью к землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Таницкий.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Пойнот, блядь. Пидор ты, говорит, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил...

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки.

0: не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, блядь, маму потерял, братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну, папа с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, не помню, блядь, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска. Ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек. А он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк! Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило. Говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь. Вот там написано на маске «Сидней» и 5-5-5, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блять, он поет. Я, говорит, блять, мой, говорит, миллионок пил, как бочка, и погиб он от вина. Яда, ну, осталась дочь, а сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блять, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блять, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блять. Ты-то, бля, да откуда ж ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водилось никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаила Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить, потому что... Об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все, пиздец, значит, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля. Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь. Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Нет, ну, просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, и ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и я их прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь. Ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье, вторая, тоже нихуя не понимает, и мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиш-то ясного сокола, блядь. Не хуй финиш, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь, ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а пёрышкой финиш-то этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрачу. Хуй с ним, блядь, без пёрышка, блядь, ушла. А эти, блядь, резы сьют, все платьёв нашили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все нашили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, ну чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиш-то ясного, зовут для еба, для долго. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я, все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тобой, привезу. Приезжает, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Блядь, ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять, подрочил нахуй там в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, но перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, о, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может ей с сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки в деле. Годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров внук? Откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй. Ну, Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, бля, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все расточили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, камни все усохли. Каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него... Видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать ее в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь, не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь, обрабатывал его, потом, блядь, чуть его не съел, подавил, и не мог никак высрать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду об лавку чешет, блядь, на уровне.

ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже, правда, все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нахуй? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра, неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почистится. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли, ты понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй выдымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

Деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою. Вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей кусочек яда проглотила. И пошатнулась она.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись.

0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Атака клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать очко, блядь, когда не получится нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Теперь утихни, блядь. Утихни
1: и сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там... Эти, блядь, нанайцы с этими с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни япон... Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь, твой, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец. А вроде как мозгами думают, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь. Чтобы полная фантазия была у тебя. Что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну... симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и главное, зовут её, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, её? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, ещё такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, да, всё понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, бля. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности. Хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь. Ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля, а? Вот, сука, уже... На уровне галактик, сука, летают, киндеруси, пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука... А оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нос на стол, блядь, а он все время так говорил, типа, Коля, нос положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он все время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валит, нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш... Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой, блядь, в другом фильме, нахуй. Месячковая серия пойдет, пизда. Не джедай. А он, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него там ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь, джедёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука. Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, от войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рот, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргаешь сейчас стаканом, дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну, туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну, как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это, ну, уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, не? И все, ну, хуя ж прости армии, бля. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на счастье, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ёбаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, прокляться, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если не всякую армию могут поебать, ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Йода, блядь. Юда, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, бля, ходит, сука, бля, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Э, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарыши видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Раз свет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетать только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк, хуяк, хуяк, этой наглой чахе рассек обоих, бля, не целясь нихуя, Коля. Это так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, на как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафа не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй, смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хули, а там другой уже, наш, блядь, главный жида его, хуяк ловит, говорит, ты что, охуел, с такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй, разобьешься нахуй, говорит, шутка, шутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь, он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь, у него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь, пиздец, хотя где их делают, нахуй, может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь, хули, если этих шампуют, ёбаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, блядь. Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит об себе, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, как и на для пизденку сходить, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну, ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он зеда, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старался, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуя куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее жесть зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, и вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и прилетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуймамин. Хуймамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидай-то нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как, говорит, делаете, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй.
2: убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь, биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться-то надо, ебать, ну, хоть и убивец-то, да, куда деваться нахуй. А он говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь, там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. Дует. А этот, блядь, седай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, так, блядь, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на седай, ну, ёптама, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебать, блядь. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, блядь. Логично, разнотайтесь, нахуй, блядь. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, а какие-то там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Месяц расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замазал, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрится, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить? Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И ушел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическим, как ёптана. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают. Как же ты им пизды дал? Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё, лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь. На самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй. Не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать? Говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля. Братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся. разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на шестисотых вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал, но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, корешка мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
1: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, блядь. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народе подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привезите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засверкали, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать, отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса эта падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лисичка всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь – великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего нахуй, говорит, да, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, атака клонов 2, блядь. Она, может, 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь? Сейчас, какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, бля. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
3: Корешки, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля, а? Сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его.
1: блять, будет.
3: Ну, может, она и не блять, нормально все будет.
1: Ну, красиво, бля.
3: И бандонеон охуячит, блять. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блять, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блять, слушал музыку Пьесолы, блять, а не ансамбль исполнять, блять. С баянами, блять. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блять. А бандонеона, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Ну, это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так он, как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Ну, тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, есть. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну там можно у нас же думает как? Ну как думает, Коля? Ну как, вот так вот нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лезет. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьях, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танги. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась.
0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хороход приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот на всех пыль, бля.
1: О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля?
2: Нихуя, Коль, ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он написал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, идут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, ее в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взято, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине не совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как снима, блядь, здесь космос, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, блядь. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, блядь, здесь охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал, и ты все думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у нее уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Вот, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Я не... Да не срам, пизда! Срамотного ничего нет. Срам, в смысле, это, уродство. Колян, ты меня тоже перестал понимать, пизда с своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заёбистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затеи. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец, все земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а у кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя, и умчал. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так, короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, нанайцы какие-то вскочили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайтесь, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, что взрывать, что они, пороховые все какие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Коля, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Там все, пиздец. Блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит, нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, сука, вы хорошо. Сука, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, бля, наш назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля.
4: Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто, нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот бесип их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главней? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, блядь. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, блядь. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь, времени нахуй, и ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он, говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, аху, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, я уебу, нахуй тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хули? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, группа из них пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Виллис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, знаешь, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, кто там, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, сидели, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставь трещинку, бля. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, бля. Когда вот он, рука, бля, дотягивается, дрожащая, бля, и вот она нажала, бля. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, подсракли, все поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь, это... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит, дочь, пиздец. Папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И хуй он могла сказать, бля. А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля. Он сейчас будет там, там главный такой, блядь, герой, бля. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все, ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, вроде этих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческая сущность, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас в страху, бля, человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь, там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь, где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь, недобрые хуя, они радуются, ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь, это же тоже пиздец какой-то полный, а во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь, во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а может и пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюки с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, бля. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не сжигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ебать, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть.
2: И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время, не секунда, все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я уже вспотел, все, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, не знаю, кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь. Ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь. Хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике. Пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй? Дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь. Нах... Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают. А вот все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетящих! Хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот, сука, какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а мы так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, блядь, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, блядь, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь. И всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот тебе, ебать.
3: Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну, хуй его тут, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все извилины заплел нахуй мне. Говорит, думаю, ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь, я говорю, охуел.

И, блядь, откуда они нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов, да хуя, там Смитов тоже. Как Вессанов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь, они. Говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал? Говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашивай, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпты, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, с Тринити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Не следи дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь, хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толки он нахуй, тут и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёптвою. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй. Солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом, думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь. Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуячили меня вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт. Доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются. Достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь. Хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... Ну, вестибюль думает, ну, ёп твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Ивановича. Ну, ёпты, мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он, значит, назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Что хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь.
тут и, блядь, ну я вот тоже думаю, а я тоже могу так.

0: как начал, блядь, отклоняться. Прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда-сюда мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный. Я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так и извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем, нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне, нахуй, в голову, нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ух! Слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, трените, блядь. Трените тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись, с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь, беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь, ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут, товарищи, уебываете, мол. Короче, пока эти уёбывают, им, значит, Газманов на водку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Что, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. давка, блядь. Там вообще никого, тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе, бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел.
1: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука, вот. Блять, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь. Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, бля, здоровая, как твоих, он, три, бля. Борода до хуй до самого, такой, бля, следный, русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, бля. Пёс такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас, сейчас, бля, соптуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну, купи, продай, хуё-моё, ну, купец, ёпты. Ну, в рот, бля, всех пых. Купец, ну, что надо ему, бля. Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля, и, значит, туда, бля. А тут, значит, эти всякую хуйню, котлеты, бля, всякую. Ну, знаешь, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, знаешь, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовые презервативы, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, он, ну, бля, торговал наш народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, бля, вроде как. Одинаково такая. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, что вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас? Блядь, батя, давай там парки, бля, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, в рот без сих пыр. Привези, говорит, мне... Цветочек аленький, бля, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Мне говорит, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, говорю, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее, может, такая нарисованная, такой нарисованный, такой, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковенькая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далек или? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на осень дворец, бля, на царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-нибудь слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорю, хуй где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй его не знаю, бля, тоже выбут и все нахуй, блядь, значит, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купец, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все. Он говорит, да в рот меня слепых садит за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля. Водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля. Идет обедников. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля. Говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, ну, как печечка такая решеточка. Оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет. Он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, бля, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет. Он, и он так какую-то хуйню нажал, блядь, он поднимается, решетка, бля, поднимается, решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, блядь, это, сука, он, блядь. Он нашел, а как взять-то, блядь, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками. А здоровый был, рожа, блядь, здоровый, так хуяк с корнями его как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда нахуй? Стоять, блядь. Он охуя, цветочек чуть не ебнулся у него, блядь, из рук, блядь. Где, блядь? С неба, блядь, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, блядь? Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ебаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто. Болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, сладки, пробки, бля, подзабивали, блядь, ебло твое, бля. Хочешь сказать, ну, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не знал нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, возьми, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, блядь. Забирай цветочек, но за это ты мне, блядь, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, блядь, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Я понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь. Понимаешь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает. А может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивается, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему. Ни раньше, ни позже, говорит, бля. Чтобы была и бой. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля. Ну, хули, говорит, сам явлюсь я, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля. Явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба. Ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочью, блядь, хоть заступлюсь, я дочью-то не отдам. Ну, значит... Повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец говорит, в рот мне, и, бля, что делать-то, бля? У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебанем, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подумал. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, наш батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то послал, ну, хуй не знает. Ну, короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, что там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул. Настя говорит, а-а-а. И тут у ей мысль заболеет, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает. Она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, бля, цветочек аленький, в рот мячих пых. И так на нее, на цветок, так смотрит, бля, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его. И смотри на его, смотри. Она полюбил цветочек-то, бля. Говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст, и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуенно, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и, значит, на пальчик. Не надевает, бля, но, значит, все, бля, надо повернуть. Говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Понимаешь, она сразу пизданула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли, она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля, а этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты тоже, точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя, ёбнет, ну и куда, бля? Грабежника посылай, бля, сука, туда, бля, на родину, бля. В Сенком гробу отправить, бля, Настя, ты понимаешь, бля? В рот мячных пых. Тоже чудище, бля, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами шелестит, блядь. Ой, блядь, от сырака здорово. Как он, бля, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, бля, горленько, солнышко такое стоит, бля, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так напряжение, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше, значит, этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, все здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Один раз только показали, блядь, и наши все обоссались бы мы нахуй тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой Квазимодо в пизду, да? Вот наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, бля, остров... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как... Она говорит, пиздец, бля, заколдовали, о, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, как благородная, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну на часочек ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, что предлагает, бля. Ну, раз в недельку, говорит, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а бабы любят, знаешь, вот я, сука, помню, я дела, бабы любят, говорит, там, Синька, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот мясных пых, я и сказал, о, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все это, бля, в общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мячих пых, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя не понимать, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, может, не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь их. О, а батя как раз что-то, когда дочки там дали, бля, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид, мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля. Умора, бля. О, Значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот мне всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиции, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот мне всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, говорит, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука. Был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, блядь. Да. Пизда. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. Омля. Раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуть подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела, выпивают, ну, значит, только Настя тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь, а сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чихпых, все ей везет ей, бля. Эй, чудо с сестрыми хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы хоть по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне чихпых, все Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они у нас сидят, бля. Настя, в рот мне чихпых, что такое, говорит. А ставеньки-то закрыли у себя, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя у себя, раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. А время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, блядь, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где, чудище, где ты, в рот, блядь, я тут, и я опоздал, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань, показывай, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается, я, бля, у меня, сука, да, мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она, бля, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, не целую, бля, плачет, бля, проси, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян, веселее и краше поет. В рот мне чихпых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь, искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто, ахуй, ебло раскрыл, блядь, пошвей, забыл пить, блядь, все, вот так сидим, блядь. Ой, ёлка. И плачет она, а слезки кап-кап, и на этот, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, я вижу, хуяк. Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мя чихпых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля, ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мя чихпых. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, ты кто, бля? Говорю, кто, ёпте, дед Пыхто, ёпте. Я, говорю, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь я всё это, блядь. кончается, бля. И они говорят, ну все, давай, мол, колечко поберем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все, в дворец переезжаем к Ибемире. Все, бля, у них свой остров, бля, дача, все. О, бля, в рот меня чихпы. Что ж, Чувиха, бля, она сердцем, бля, за все. Она, бля, за свое сердце, бля, вот понимаешь ты. Вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля. По своим делам получила, Чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.

0: Так, ну а сейчас коротко, взято рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко, взято. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь. Но бензин, сука, нефть не высылать. Иначе пиздец, мы на Белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для Белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срака и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать, как убитые, бля. Спать, как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тесте сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука, блядь. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал нормой, ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь, тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыть в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду. Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так и эдак рассекали все, понимаешь, всё сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня. А то можно нажраться что угодно в этом море, блядь, ёпта. Как банку консерву проглотить, еще что-нибудь. Несварение желудка пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде как даже светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительный Колян. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь, наливай, ёпти мать. Ну что, корешок ты мой драгоценный, налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усеру, понимаешь, на спинах у них. И так, и эдак рассекали все. Понимаешь, все стороны все дней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпта. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта, бля. Как банку консерву проглотить, еще что-нибудь. Несварение желудка пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде как даже светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита все видно, хорошо, а может, они там сами рыбешки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, Через дышло, блядь, свое на спине у него дырка, как хуякнет фонтан. Ему же тонны надо съесть, тонны. Там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь. Как даванул они, как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Колян. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразай, блядь, наливай, ёпти мать. Ну, сексуальных таких сцен там не очень, но все понятно, ты знаешь? Оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь, все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят. Говорит, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. Один сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хули ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все, какая-то такая заправка стрёмная, бля. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ебаную. Приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные, тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя, в антишланга, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все решил спокойный человек, подошел и говорит, ребятки, а в чем дело, чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. Ой, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь, ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё, ну, мальчик и занялся, блядь, вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности, мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь, и пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа. А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда, когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я относился ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь? Я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюрка оказался прав, бля. То там дрозды тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, или спрежились, блядь. Эти, посольство, блядь, да нахуй нам эти посольства, бля, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом. Россия, бля, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь. Мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, бля. Ну, нихуя себе так тоже рассуждать, бля. Ну, так каких-то денег поплати хоть, ты что, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, мать, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь. Ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, бля, Коль. Что ли, нам свои портки, что ли, снимать, бля? Нам детей тоже надо кормить, ёпта, блядь. Твоих кто только, что ли, бля? Вот ты председатель, блядь, ты и думай, нахуй. Как за газ платить, пизда? За газ надо платить, все равно куда деваться, бля? А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как сопернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля. С этими газами, бля. Ну, дело все, я предрекал, бля. Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались, пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
1: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
0: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь.

Да хуй ты, мамин, блядь, косёл! Ты бабу захотел? Отпердоль. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Козёл. Поебалу дала? Извини, бля, старуха.

Ты бабу захотел, а теперь доль. Поебалу дала, извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячей, чем Ромео и Джульетту. В натуре, бля.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи. Ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И для себя.
1: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь! Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку. В облачку, бля, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившись корочкой. Бля, я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежал на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь. Чувак, Денис Кравченко, бля, читаю, бля, щепелявый матершинник, бля, это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь, ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, бля, нечего сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, что называется, кража со взломом, бля, это статья, бля, вот под такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в роме всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, все в камеру ходят, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь. Не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все. Хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново. В рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в роме сих пы.
2: А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнть, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую. Слезу! Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, это вот жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка. В поисках Немо, вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел,
3: Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю.
2: Да чё, трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь, ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот все это вот, вот это вот все переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот у среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяйстый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь, врач какой-нибудь там, ебать, хорошо, не у проктолога, блядь, оказалось. Так вот, таких бы нагляделись, блядь, все рыбки там в аквариуме охуели бы.
0: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль!

сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блядь! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блядь! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты впердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь!

0: мехом, а пизда кверху мехом.
1: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все эта птица опять прилетела, кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь, смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь, думаю, о, пиздец, Нэми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда, хотя у меня все время сомнений было, Коль, думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй, ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
2: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу,
1: блядь, хуярю. И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, ну, о, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь, он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте, и цепляйся за нашу, блядь, это вот, и они такие там забавные, блядь, такие распиздяи, и у них маленькие такие черепашата, блядь, тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, ищу, сука, говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй, говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.
3: Ну, здорово, кореш, мой драгоценный Колян. Ну, чего сидишь, девать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что, замеси шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
4: Колян, ёпты, врубай чихпых.
3: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врумяжи, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой торчит. Вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, мудя посидели. Колян, поздравляю, блядь. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, блядь. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, блядь. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новые русские, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что,

0: Такой погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
1: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протесок, бля? Это вот с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот. Грусь, пизда! Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, бля, русского, бля, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочке хуяк и падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, бля, водочки. И не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серега, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, все, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, или что вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я тебя не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми. Кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, водочка сегодня. Она глиста на лету убивает. Он не успел в киску винтиться, его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь, в обмороке, нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал ген пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе гнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну вот зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, блядь. Я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, блядь? Сыр, говорит, рокфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто. Ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там это вот рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл. Пришло на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят. А сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит. А есть хвостик, он говорит. Забыл, следующий взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет? Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой? Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля! И схуячил все! Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок! Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит, ой, это Рокфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
2: Коля, корешок ты мой драгоценный, пора, пора, мой друг, пора, покою сердце просит, бегут за днями, и каждый день уносит частичку бытия. Ты чувствуешь, а? Как у тебя волосок на срать один упал. Это унеслась частичка бытия твоего, блядь. Культа ебалый вытаращил. Пушкин, ёпты мать. Это все очень сложно, непросто, бля. Пушкин, знаешь, как я все это ощущал. А тут я нырнул гораздо глыбже. И как сказал великий Танидзаки, хочу отметить одно обстоятельство. И не одно, а многое. Попались мне тут танки. Да ни в какие танк, пизду, не на параде я был. Коля, кореш тобой драгоценный, блядь. Ну, блядь, разуй глаза, какие нахуй. Сейчас танки-то, блядь, на параде-то нихуя уже не показывают, блядь, там так, какие-нибудь бронетранспортеры, всякая хуйня. Да уже и нахуй никому не нужны, блядь, эти. Да танки, пизда, стихи японские, блядь. Пятистишие, блядь. Я тут сам начал хуярить, блядь, писать, блядь. Но только у меня все в рифм получается. И, блядь, 4 стиха. 4 строчки, блядь, думаю, как они, сука, умудряются, японцы. 5 строчек и без рифмы, нахуй. То есть поцелуй, пизда, кирпич. Если ты будешь вот так слушать, ты нихуя не поймешь. Поцелуй, пизда, кирпич. А вот я как не пытался, у меня все в рифму. Все, блядь. Ты веришь, нет? Это не танки, говоришь? А что это? Хуйня? Это ты не пизди, пожалуйста. Ты послушаешь, может, поймешь. Может, мои еще, блядь, эти бронетранспортеры еще получше из них танков, нахуй, блядь. Поэтому я тебе начну от классики, поскольку ты нихуя не читаешь, блядь. И никогда ты не откроешь эту, блядь, книжечку, блядь, которая и так-то развалилась под моими руками, нахуй. Рубок-осё, блядь. Рубок-осё, понимаешь? Эротические танки, блядь. Ну, то есть, хищары проёбова, блядь. Грубо говоря, блядь. А, оживился, блядь, кореш мой драгоценный. Ну, налей, выпей, блядь, а то сейчас у тебя, блядь, залупа-то посинеет, блядь, от этих рубок-осё, блядь. Вон, ты знаешь, кореш мой драгоценный жил, знаешь, когда? Хуй знает когда. У нас все и татары-то не приступали, нахуй, на Русь. 10 век, ебать, 900 какой-то год, нахуй, от Рождества Христова. А до этого жила еще одна пизда. Тоже
1: поэтесса и отменная, блядь, как я понял, по воспоминаниям самого Рубока. Что, блядь? Он, сука, посвятил все это нахуй. Это вот, как это, ночи Камати, блядь. Камата, какая-то она была, Камата Ко, бля, Камата все, блядь. Короче, она была поэтесса и давала всем, кому не лень. В состоянии там все стихи, там любая, она была просто крутая, блядь, печальная, безоглядная баба, блядь. Так и пишется, блядь. И Рубока, блядь, он в 7 веке родился. То есть прошло 100 лет, когда эта пизда здесь померла, красавица нахуй. Ну, может, она уже не красавица умерла, хотя при такой жизни, ты знаешь, можно умереть рано, блядь. Пизда не выдерживает нихуя. Мозги распадаются, блядь. Может, она и трипер какой поймала, блядь, такой вездесущий, блядь, который ее... Ну, это не наше дело, блядь, но ебал ее принц. Она предложила. Говорит, вот ты, сука, мной овладеешь, блядь. Но за это 99 ночей ты будешь мной овладевать каждый день, сука.
3: Ну, конечно, не так, как мы с тобой тут, блядь, все навынул убежать, ебать, тебе платить.
1: А где же, блядь, это вот, как ее, блядь?
3: Ну, как я тебе рассказывал про нее, блядь, в слове о сексе, я тебе помнишь, говорил, сука, блядь? Где ты, блядь, твоя эта совесть, блядь, короче? Говори,
1: бабу же нужно удовлетворить. Так вот она, сука, говорит, только чтобы удовлетворить, бля, не просто так, кончил и побежал, бля.
3: Ну, он молодой пацан, думает, ёптемать, хуй не впердолить, блядь.
1: Так он, сука, сколько там кальмаров переел, сколько рыбы, блядь. Он уже этими копченными угрями срал просто, блядь. И все равно не выдержал,
3: коли кореш ему драгоценный.
1: Умер, блядь, от разрыва аорты. На сотую ночь, блядь. Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99 еще ночей. В результате получилось 100, блядь.
3: Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда.
1: Ну что ты думаешь, бля?
3: Втор-то что ли, бля? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь.
1: Хотела острых ощущений и получила. Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было все, сука.
3: Вот у него в этой книге, бля, 99 танков, нахуй. 5 пулеметов и 4, блядь, не опизю, гранатомета. Нет, нихуя.
1: Они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, дрочишь, дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить, впердолить.
3: Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы, блядь.
1: Он и не спрашивает нихуя, он дрочит и дрочит, блядь. И все то и столетней давности посещает. Вот так и Рубок осё, блядь.
3: Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже...
1: Каждый, вот ты, например, поебался втихаря и молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и залупа, блядь, у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь.
3: А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то, вот такую-то, блядь, Судзуки Нануки, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу не... Ой, простите, блядь, там, как у него пойдет.
1: Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал, но срал отменно и как-то гнусно было на душе.
3: Поэтому эти танки там и рождались. Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету.
1: Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну что-нибудь в этом роде, бля.
3: Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я сегодня маски в пердолю, как мы-то, знаешь, про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь. Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру?
1: Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать. Японцы просто садятся нахуй. Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореш ему драгоценный, блядь.
3: На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь,
1: а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть, зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь.
3: У нас только водяра спасает, а у них саке,
1: 20 градусов, нахуй.
3: О, как! Рябин на коньяке, Колян. Да, сейчас, кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке, возьми, налей, пиздани и успокойся. И мне чуть-чуть спокойно для бодрости духа, бля. Вот это сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да тебе ебись все в рот, ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь. Ну, если еще... А бабы у них тоже красивые есть, пизденщики такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик. О, все, японцы обкончались. Потому что они больше не показывают ничего. Ну, никак, басульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза. Когда увидишь месяц на челе, блядь, нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. Тут рубок, а все, наш кореш. Наш, он не может, бля, промолчать про то, что видел, и все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь, то есть этих сиськов, блядь. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе, каково? Представляешь, ты бы любил, блядь. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все похотел, думаю, где же она пиздит, собака? А на крапиве сидит и пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Кузнечик такой зелененький сидит. И лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикад так и называют. Цик-цик-цик-цик-цик-цик. А потом я про нее узнал, блядь, про эту цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лежит. 7 лет, Коля, самодрагоценный. Чем она питает? Своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикает, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик-цик-цик-цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь, все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, танки данного рубок-то все отличаются резкой субъективностью. Но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, ну, посчитал. Ну, не настолько уж они и сексуальны, коли тебе скажу. Это больше-то фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы и посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под рубок, усё, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал рубоко. А полностью рубоко все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их 5, ебать, их колотить. Попробовал и написал, я, ты знаешь, блядь. Сейчас я тебе расскажу, о, бля. Вот я почитал рубок, и у меня сразу такие рой мыслей. Когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки. Когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет. У них вот так получается. Смотри, я под них тоже пытался писать. Смотри, бля. Так. Вот, например. Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетси, увиди это. Ужаснулся. С тропы буквально наебнулся. Это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело. Кореш ты мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история, но немножко заебанный. И родилась такая танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, бля? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И только чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь. Лазают, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Идешь, у тебя на трех пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, ее колотить, блядь. Абрикосы, блядь. Из Греции, ёбаный конотоп, блядь. И прочее, прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. Тот сейчас их, как раз, есть. И понимаешь, что правильно все разделался, купил килограмм кальмаров, именно сосёных, именно так. А хули мы по аптечкам по этим, блядь, по этим ларькам бегаем нахуй? Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь. Висит рубока, например. Рубока Соболя. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину. И приписывает. Гостиницы. Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как, ну как, блядь, Крылов, нахуй. Раз, баранчи и басня такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь? Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля. А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосёт она, блядь. Ода минету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя? Зачем так искусно ласкаешь коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него. И нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь. Думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, бля. Писал только, когда он у него падал, блядь. Потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал. И мозги нихуя не думали, блядь. Мальчик, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь? Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько. Не понял нихуя? Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть, ну ночь они, значит, проебались, короче. Какие, бля, стихи. Вот, смотри. Рассыпалось ожерелье, слиняли кармины сюрма. Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней, кармином, сюрмой. В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь. То есть он за один нас такие сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь? Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
4: Вот это я понимаю, блядь, поебались. Корешки мой драгоценный. Вся любовь и сиськи в стороны, блядь. Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал. Зайчонок ты мой, блядь. Холодный, блядь. Ты вскрикнула, найдя рукою жезл.
3: Ты понял, да, чем я говорю? А не фрит, он жезл.
4: Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина глубокая. Ни звука. То есть охуела баба, как увидела такое ебло, блядь. И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не промах, и хуй у меня здоровый, блядь. Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь. Увы, не часто мы предавались безумным ласкам.
3: С платья дорожного пыль отряхну. Это с командировки, когда муж явился, блядь, и говорит, о, бля, вы тут ебетесь, блядь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, блядь. Ты помнишь, как у нас, блядь?
4: Ну и с ним Артур такой же было, блядь. Он же свободный, блядь. Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут. О, как непрочны супружеские узы! Намекает, что он рога кому-то наставил, блядь. Представляешь, блядь? Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские узы тоже не вечны, блядь. Некоторые живут до гроба, но хули толку, бля. Философия, ёпты. Она нежна, не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянью. То есть, ебаться, не спеши, не понимаешь? Это психически. Попробую лаской, милый, угодить. То есть, альтруизм сексуальный включить надо, блядь. То есть, не каждый впердолить-то надо, а можно еще и подумать, как ее обработать, бля. Если, конечно, она тебе нравится, бля, пизда. Волнуется красавица Таю. Ну, Таю это у них, наверное, такой вид бляди местный. Волнуется она, сумеет ли ранг оплатить? То есть это у них тоже, блядь, свои дела. То есть сумеет ли она за ночь там отдать бабе деньги за то, что она снимала квартиру? Ну, короче, грубо говоря, понимаешь, блядь? Не от того ли удваивает стоны, ветер ласкает губами темную алую щель, блядь?
3: Ты веришь, нет? То есть она лежит, значит, пиздой наружу, блядь. И думает, как бы отплатить, блядь, оплатить эту, блядь, ебаную ранг, блядь, койку вот эту ебаную, блядь, красавец, встаю-то, блядь. А в это время у нее щель, значит, наружу, и ветер хуярит туда со всеми этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак, к чему любовь приводит, блядь?
4: Привлек несчастную к себе вплотную. Увы, любовь служанки
3: – недолговечная росинка. На острие листка бамбука, блядь.
4: Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь?
3: Он же, сука, прорастает моментально, блядь. Только сраку вонзил, тут же пророс. Вот служанка, говорит, там, говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
4: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее послезавтра.
3: У них не прийти служанок ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все скро... Ах ты, служанка, извини. Пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу таю, блядь. На краю. О, как все тонко. Все ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя.
4: Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье
3: осталось на кончике языка, блядь.
4: Коля, Коля всего драгоценного. Это он ей, значит, отментярил, блядь?
3: И так ему было хорошо и сладко, блядь, от ее этих всех дел-то, блядь. Тут кальмаров никаких не надо, нихуя, Коля. Выплюнь нахуй сейчас же, блядь. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой.
4: Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь.
3: Это очень хорошее блюдо. Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь.
4: Только в спокойной атмосфере. В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует.
3: Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг.
4: Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой.
3: Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло. Вроде бы просто, Коля. А с другой стороны, ты бы додумался до этого? Рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, стихи-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чего ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, что ты там на ухо сепсишь? Супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимаешься к нему. Зачем меня
5: краснеть ты заставляешь? То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет. Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь.
3: Мужики всегда выше баб, всегда выше баб. Потому что у них хуй толще, а у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки, вот давай, еби. А тут все выше. У мужиков все выше.
4: Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда. Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах. Мерцающим веером тела отражаются в воде. То есть ебемся, и никто нас не видит. Но в воде отражается, блядь. Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься.
3: Как птица с ветки слетает платье, бля.
4: Нетерпеливый попался ему. Говорит, ты прям сразу, говорит, в кусты ебаться. Не разгребай нихуя, может, на какую жабу можно наступить, блядь. Или на какое другое земноводное. А нихуя.
3: Это, значит, страсть, Коля, страсть, пизда. Он пишет о страсти, блядь. Например, ну, сугубо японское, блядь. Нынче вплываю в тебя на утлом челне, блядь.
4: Не спеши рассмеяться под кимоно кацураки. Не знаешь, что такое кальсураки, блядь? Да кальсоны, ёптовы. В кальсонах вышел, забыл снять, блядь. Ну и пизда рассмеялся, увидев кальсоны, блядь. Может, не кальсоны, хуем не знает. Ну, посмотрим в словаре. Все у них там за кацураки такие.
3: Перевод со старояпонского, Колян. Со старояпонского ты уж, блядь, прости меня, кореш мой драгоценный. Могу ошибаться. Но на кальсоны похоже, блядь. Тянут кацураки на кальсоны, блядь.
4: Ищет гора, к кому хоть на миг прислониться. Чтобы коралл отразился, Коля, в зеленой воде.
3: У него всегда хуй в зеленой воде отражается, блядь. Ты смеешься, блядь. Ну, у него хуй зеленый, значит, блядь. Или коралл. Кого он там покарал, хуй его не знает.
4: И коралл, коралл их всех, блядей.
3: У него вот коралл, я смотрю, у этого рубок все так коралл, все, блядь, мало не покажется, блядь.
4: За рощей бамбука ты вновь приставала ко мне, блядь. То есть вновь, обрати внимание, Коля. Значит, уже до этого было, блядь. Забрежил рассвет. Вспоминать напрасно, где и когда. Впервые вздрогнул коралл. То есть коралл у него уже отнялся, нахуй.
3: Она так до него доприставала, что уже вспомнить, блядь, когда у него стоял, он уже не может. Заебало. А всего в 5 строчках сказано. Вот она философия, блядь, танков.
4: Как сладко любви предаваться на станции и себе вами. Забудь о деньгах, девушка Дзеро. То есть он там, значит, ебал на станции какую-то бабу между вагонами. Она говорит, дай денег, пошла нахуй.
3: Тоже просто, блядь, но со вкусом, блядь.
4: Это, знаешь, как у наших у ворот в тихом переулочке нищий нищенку ебет за кусочек булочки. Хоть булочку дала, и тут нахуй пошла. Выебал, блядь, и говорит, забудь о деньгах. О, блядь, какой. Трепещут бедра,
3: как уха пластунья в Минакути.
5: Я и сам не знаю нихуя, что это такое, Коля, не спрашивай нихуя. Только так представь, одной рукой я ноги раздвигаю, другой пытаюсь расстегнуть наряд.
3: То есть пердолить норовит, все просто. А хуй тут писать об этом, да? Вот ты бы написал,
4: я Зинке хуй решил там вставить, блядь, клавки, блядь, там. В корзинку, блядь, одной рукой я ноги раздвигаю. Она же не дает. У ней больные дни, типа того. Понимаешь?
3: А другие очень больные дни любят.
4: Ну, оставив бани, это сауну, понимаешь, да? У них тоже бани были. Южного предместья со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги.
3: То есть мне хуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит. А денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтобы хуй стоял и деньги были, бля, Коля, мой драгоценный. Чего я тебе и желаю, корешок, мой драгоценный. Ну, здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну, все, размогу. Ну, вот опять про коралл в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэса? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть, кто тебя ебал, короче говоря, вместо меня? А я всю ночь с этим хуем лежал, вспоминал на обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они все это делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Короче, мой драгоценный, все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрятся, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат, лишь старое вино достойно абурадзюцу. О, бля. Ну, это не про импотенцию, а то, что в том плане, что... Хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пес, поебался и убежал. Это хуя все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. Сука, я устал разговаривать, блядь. Меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать, уколоти. Правда жизни, блядь. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себя обманывать лисице. На что похож нефритовый мой ствол? Ну, ты понял, что это про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него даже, на что похож мой хуй, не знаю об этом. Ракушками оброс нахуй. Представляешь, в реке ебался. Ты рис обдирала весь день допоздна. Никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так вообще у него хуй превратится? Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, в следующий раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно, правильно, правильно. В меру хорошей чистой пизде есть много хорошего. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождают. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склон искал, блядь. Рубок осё, блядь. Да хули, устанешь перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже да хуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство да хуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца почесываешь. А коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке, паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается в зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля! Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже... Всем ему отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вроде на этих поих, чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом. Чего я всем желаю. блядь, и тебе, корешему драгоценному, обязательно.

Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, почему он папа, а не мама, блядь, я тебе, и ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно. Зачачевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачачевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом у него не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Потому что ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, не горячись нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука. Про Семлянское водохранилище, блядь. Оксай! Таганрёк, красный сулин, ебать, колотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там нихуя. Там сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помешает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то лет 250 там при царствовании Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь, чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь, я говорю, блядь, там, сука, Дельта, блядь, какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это Дельта, бля, Тихий Дон. Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал. Он говорит, дал, говорит, блядь, я. В Санице Вешенской проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят целина, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас... Глядусь и назад, бля, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, блядь, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал, нахуй, сам по себе, а область... Не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, блядь, ебал такой, выморсил, блядь. Совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область. Нету нихуя. Нету. Ау, ку-ку, блядь. Нету. Закрой глаза, пизда. Нету. Смотри, нету. Вот открой глаза. Есть, блядь. Вот 65 лет назад ты открыл глаза. Пизда, возникла Ростовская область. Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области. Он сам по себе. Так хуи валял, блядь. К стенке прикладал, блядь, там... Груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается? Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь. И прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты. Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающие более Калмыкии. Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле. Да не в городе Орле, в пизду. А в Орловском районе данной области Ростова. Пизда на Дону. Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов-на-Дону не великий.
Нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюд рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит. Поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела, блядь.

0: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенку, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнка. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов. То есть индивидуального пошива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит: ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок, ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен.
1: Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет?
0: Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь.
1: Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню?

0: Что, ну, по физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочка у этих-то, блядь. И они так и живут, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь? И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да, я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам, блядь. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй. Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй, мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, Сюра, блядь, говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильность, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? В Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, блядь. Взывай несколько, посчитай, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыла. Далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. А пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось до хуя. Пока очнулась, блядь, и что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь, так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак, она одна там где-то, хуй знает где, попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что, токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем, немножечко выпивать, блядь, по-побожески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.
1: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в румячих пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздюк был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаете, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Всем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая, говорит, а я тоже не пизди. Я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встал бы, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот мне, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, бля, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, мальчик, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуй им, вот переносит. Царь, всей стороны твой государь, блядь. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое? Там, да я пошутила, бля. А, пиздец, я отвечаю на колку. Кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь? Ты что, бля, гребенка хуева? Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты? Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, 5-го разряда, даю тебе 5-го разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти в терема, ебен, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, бля. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как же хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, а я обосрём, давай этого ёбаного
2: Коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот... Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сыт и пьян. Они эту хуй заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Сари, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебалут не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпты, тебя я зашку, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй. И этого, блядь, горемышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячик пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она сильно царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю разрать-то надо, корсин, не будь он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Он так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Ты, а за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй? Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мягких пых, какая скромность, блядь. Даже не подумай, что у него пизда есть, блядь. А уж не говори, что он, наконец, пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь.
3: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого, этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как, кому-то вот за залупу, он, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он над этим кораблем, прилетел. И слышите, там всякую хуйню эта пизда бородавчатый несет, блядь.
4: Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка.
3: Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет? Хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Непросы все, от коробки золотые, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я ее хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, бля, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй. Блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь, что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну все, ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, а тут глаза, жопа, блядь, срушена. Это я и есть, блядь, пизда.
2: Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то нахуй. Он говорит, ёптить, это что у тебя, блядь, Клара, ты нахуй. Он говорит, я, блядь, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубай сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корс он не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан тут пизанул метку братки, блядь, все у него.
5: Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь.
2: А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит,
5: ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть.
2: Ну как, сынок, ты?
5: Вот я, батя, в рот пенячих пыль.
2: Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнишь информацией, проверь, ебать тёфу.
0: Вот, а это какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот чё надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все кредиторы. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитым, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели, эту хуйню машину стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлинисты шли, блядь, скользко-скользко, а японцы пизды им, блядь, причем дали до того. Как выясняется-то? Дали-то до того, блядь? Это значит, уже заранее, блядь? Уже нацел? А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боязнь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в узкий, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, вся эта сунула сюда. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок нахуй, помнишь, а вас в слив отвезли нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда. Лигачев нам пизды давал, нахуй. А серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь. Так, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсутствуешь, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, отконсил, докусил, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот этой девушке своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми, ну, какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, блядь, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ложиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сэр, хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень, козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать меня, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там... Сука, бля, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, бля. Мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь. А дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь. Но накрывается этой хуйней. А если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся и нахуй соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими этими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот с хуёво душу, блядь. Ты понимаешь, там, сука, развернуться негде. Поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а моя все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, а? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разлили, в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу нахуй. Физкультура и спорт нахуй. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться. Все, прости, все сойдут нахуй, все станет гладко, блядь, и энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватный, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так и это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербить, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно, у него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. Он говорит, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь, а у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь. Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя. Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот смотри, даже еще, блядь, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь. Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда. А, блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапсю-то на уши вешать, значит, блядь, хоп, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй. Вот, ой, не надо, блядь. А кажется, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабы, вот это вот, средний бабы, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, и она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые. Ох, есть. Ну, это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню. Такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда. Заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было. Подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хуля он объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если бы папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет. Это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет, дочери, говорит, уже он нанесет мне так наплодотворять, блядь. А потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думает, сами разберутся. Ну, эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как чьи-то очень галенькая, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам, фокус показывал. Говорит, ждите, пока детишки, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим. А он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка. Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Простой человек от сахи, бля, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, бля, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, бля? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему профалический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в баре, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встань. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя нахуй? Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь? Общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь. Понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь. А хуй он же, кто такой? Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну, типа, как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, все, ты тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг трините, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука? Не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздывай, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мать, зачем, почему? Думаю, бля, хороший мобильничек, бля, такой, знаешь, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, бля, буржуазии загнили нахуй все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь. Сука, блядь, а там нахуй все разврат, бля. Все в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, бля. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
6: И голос такой, знаешь, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блять, даже охуел себе, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь. Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, блядь? Вот хуй в пальто, блядь. Он действительно в пальто ходит, блядь. Действительно обладает хуем, очевидно. И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно. В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они же тебе сейчас охуярят и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уёбывай. Ёб, там, блядь, сидел спокойно, нихуя посылку передали, говорит, уёбывай. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбывай нахуй. Ну, ёпта мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зливаться? Я же, блядь, без работы. А сам говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёб твою мать. Говорит, а как мне? А я тебе буду говорить, куда бежать, блядь. Как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою. А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
6: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёп. Да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь, и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Чтоб ты, мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, бля, хуак. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
6: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптая мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут, пиздарут. Ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей. Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь. Победило это все. Морфеус приходит, тут такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Я ему говорю, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться? Говорит, спокойно. Это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать. Так, говорит, что это... О, говорит, так. Если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что? Вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь. А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну, любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну, вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем, нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь. Вот это облепили его всё. Как ебанёт, блядь. И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, блядь, месть великая, ёптай мать. Ну, за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй. Она на полу лежит, блядь. Ну, вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот. Вот они, профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом. Тот сидит, ебало, развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. хуя бронированным, прошибаем все нахуй, бля. С бабами какими-то бакрощелками нахуй сидит. Он, говорит, с крыши как ебанет в стойка нахуй, да. Не облокотясь даже, блядь. И похуй, и все, только брызги в сторону полетели нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь.
7: Вот. Вот тут дело было, блядь, другое, блядь. Сука, история, блядь, но это дело мокрое, блядь. Классик какой-то, сука, наш русский классик, блядь. Тот же сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот тот дело знает, бля. Сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там, значит, артист, он, забыл его фамилию, так, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой. Сука, такой высокий, бля, видно. Ну, в кино снимают, видно. Ты понимаешь, я соплю всякую снимать не буду. Вот, бля, Тараторкин, бля, у нас. Вот там, дело в Питере происходит, бля. Ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука. Пьянка поголовная, бля, кругом, сука. Там, сука, на, бабы, бля, какие-то все, бля, обоссанные, бля, ходят, сука. Вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелью, какая, сука, конфетка какая-то, бля, Мармеладкина, бля, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля. То ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля. Вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля. Ходит, бля, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все, работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие. Я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени все. Тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, бля, это сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячился, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Вот он, значит, ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бузя, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает, да. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля. Понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля. Ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля. Ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля. Ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля? Заходи, бля. Все, взял девушки, бля? Покажи, бля, ага, пистолетика газового нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля, он, значит, подожди, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это, а он ее, хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля, сука, она, говорит, дергается, блядь, туда-сюда, ну,
4: Мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля, и учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь, сядь трясётся, бля, а он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть, одна дома, бля, кто в доме, сука, там, бля, боже, она входит, бля, Раскольник, она, ор, как знает, даже, ор, как симпатизировала ему, бля, ор, Раскольников студент, нам пришёл, а хули делать, блядь? Он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, по-моему.

бля, так снимай. Прям сру я, бля, кровь густая, бля. Потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают. Блядь, так на зоне такого не бывает, блядь. Какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяка её, блядь, замочил эту... Блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что ж я наделал, пидорас старый, бля, ну, он не старый, он на всех, он, что я наделал, сука, я такая, бля. И, бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну, как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука. Знаешь, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну, какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетант, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик, бля, припрятать, потом, говорит, ёбка, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парень, а этот еще пока держится. Держится, не признается нихуя. А хвост у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь. Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он, значит, и доволен, блядь, сиди, было доволен, как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя, нихуя, говорит, не делал, держишься, еще держишься, отбрыкиваешься, отбрыкиваешься. А хули, говорит, ты делал такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. У такой-то старушки, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мне сих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля. Ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, бля, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стрицок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, что глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого вот привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду, к ебе не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следуют, аля, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Суд да дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпты, жизнь. Фордочки, сипач, у него сипач, из него отлично, получился сипач, бля, не посел, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. О, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты. Вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к колкосям. Колкосям, нахуй ходить, блядь.

0: раз один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй? Ко мне пришел. Ну-ка, иди нахуй мой. Иди мой в пизду. И хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами. Они, блядь, сука, полубомжи где валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь. Там мужики, о, сура, блядь. Говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильность, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? У Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, эй, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, да. Для Ванечкова посчитаем. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал-то развесишь, блядь, вот наглотаешь и таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыл. Далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. Пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалась, да хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заеб... Она одна там где-то. Хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что он токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш, говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержит, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это Кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем, немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.
1: А тут Колян, я, сука, блядь, сука, я обоссался с смехом, блядь. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля, про деревянного, блядь, этого, щербачка-то, блядь, маленького, как его, пизденыша, блядь, это, Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино, это нет, это луковица, бля, это бура, Буратино, Робя Чихпы, это наш Лев Толстой, блядь, этот, ой, блядь, пизда, не лев, нихуя. Другой Толстой, там их дохуя, толстых, толстых было. Взял итальянскую сказку, бля. Она называется, значит, это. Для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Леша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подписывают нихуя. За свое выдают. И, о, пиздец, нахуй. Короче, Колян, наливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сера, бля. Сизый сер. Сирень, бля. Че ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, блядь. А бывает и сиреневая в рот, блядь, сих-пых. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну, 10, блядь. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёл здесь. А ведь Италия, бля, 10. В Италии происходит. Зара-то какая, блядь. У него все в цараках, хотя он весь, блядь, намокр, блядь, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полен остался одно. Единственное, я схватил его, говорит, блядь, сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней топором, она, ой, блядь, говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут. Черти полезут нахуй, но в рот не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полен, ты что, охуела, блядь? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, блядь. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать, вас, старку, блядь. Говорит, о, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь. Да, похмел. Принес Полину, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, от себя, блядь, 100 грамм. Говорю, ёптем. А папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёптем, я тебе Полину принес. А сам, говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, бордоль, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет Полину, рассмотрел, блядь. Он ножичком пристраивается, нахуй. Ой! Он говорит, что, ёптем, мать, ой. Папа Карл-то охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Таким голосом таким, на гнусным, блядь, еще деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот мясо. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, блядь. Сюрочка, Сюрочка, те, пизда. Вот так вот. Колян, наливай пизду. Ну, ёптать. Папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там. Шарнирчики привинтил, сиропчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о! А носик мы, говорит, тебе вот этот запиздоем такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот на сих пыхту, говорит, блядь. Буратин даже охуел бы. А он говорит, нет, оставь мне папа Карла, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Говорит, откуда ты знаешь, я нахуй, что штуки такие есть, блядь. А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратин. Ну, блядь, сука, какой. Ну, хорошо, хорошо, ты пока голый, я тебе пойду курочку куплю, хуюрточку, блядь, ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя, и лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карл, а где твоя курочка? Говорит, Буратин, да хуй с ней, с курочкой, вот тебе лучку принес поесть, блядь, азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян, азбуку! Учиться будешь, Буратино! Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так поджатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь! Про пизду ни слова, блядь! Папа Карло, он такой, блядь, мудрый сука! Короче, папа Карло все ему отдел. Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй! А вон там, какая школа, блядь, до первого поворота, блядь! До первого рынка и нахуй! Ебень матери всю школу, блядь! Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр! А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклёныши, там таки плясут.
0: плясут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю, какого хуя меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь? А, говорит, наебали написано, Буратино, бля. Он говорит, прыгнем туда. И говорит, давай с нами веселиться, бля. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачивается, блядь. Он ходит, блядь, всех запарю нахуй. А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина. А Буратино тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь. Все у вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь. Надо революцию организовать, блядь. Вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуишком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова говорит? Блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй. Всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На каморке Папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня. Этот вот. Ну как его, ебаный Колян. Ну, этот. Очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь. Этот ебаный, блядь, Карабас-барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну сходу нихуя, блядь. А хули ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, бля. У нее волосы синие везде и на пизде тоже. Естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, в чем дело-то, бля, Колян? Оказывается, за этой халтиной дверь была, бля. В рот мячих пых. А там лестница вниз и подземный целый город, блядь. Какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, бля. Кто еще может? И там кукольный театр, бля. А они сам мечтали, что у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у Папы Карла все это происходило-то, блядь. А хули толку, блядь? Прости, блядь, что ты мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хух, забрало. А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой, хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало высовывает. А Буратино, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку-то эту открыть. И он подслушал эту хуйню, блядь, от этого Карабаса-Барабаса, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. А я не боюсь нихуя, я старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тины, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратино как ебанется с моста, и своим гвоздиком все расковырял, нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь. Хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получил хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут Папа Карло подваливает. В Ромесик бы Буратино, где ты был? Я тебя все лет не говорю. Ха-ха-ха, бля. У меня уже борода стала расти, Папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там. Вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать, в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот, блядь, их пых, в каморке у некого Папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А Папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что Папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что... Где-то все время надо быть Карабасом-барабасом. В рот мячих пых, блядь. А у нас вообще не только Папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас прошлое руководит сизой нотой, пиздец там все. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самое большое счастье, бля. И белочку нахуй стрелять, бля. Ой, ебаный проблем.

0: как посмотрел сейчас тоже фильм. Ёб твою мать, какие ребята, блядь. Гикнулись, бля, сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Серков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл. Работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то Уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Яда, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, блядь, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водилось никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все пиздец, значит, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля.
1: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то громозила, блядь. Ну, в рот меня тихо. Опять гигантская какая-то пизда, блядь. Вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас херар всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля. Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голый, сука, летит, срак у нее все, блядь. Все голое, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа вообще чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как тебя там, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, глядь, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь, и зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь.
0: Он говорит, я разбираюсь, я. Это, бля, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, бля. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сихпых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сихпых? Он говорит, помню. Но, бля, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь, иди, мол, глянь на судно, блядь, как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет всякий раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чихпых, это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля, ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только показали, и все, ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля, я не знаю, что такой фильм, бля, а снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось, ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет, в рот меня чихпых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чихпых. Это откуда же огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, в ровном сих мыся это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля. Какой Годзилла, бля? Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Сейчас я кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое. Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрела, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь. Ой, бля, все бегают, блядь. Обсираются. Ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё. Сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они все, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Говорит, у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, бля. Всем стоять, блядь, смира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну, пизданите вы, Катюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёптовы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну, я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь. И говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь. Все такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь.
1: Она не упирается, блядь, раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегает и все. Вот льет дождь, блядь, полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь, он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь, а там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила, кисьмя, блядь. Кисьмя вот эти вот размножились, маленькие годзилята, блядь. Кажется, она там яйца нарисала, ёб твою. И, блядь, взял, они прям кисьмя кисят, блядь. Как снимать, где взяли, блядь. Сколько, блядь, кожи заменителя, блядь, пропало в рот, мне сих пых. Сколько можно было неграм всей ботинок, блядь? Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука, ну, ну хули, пух, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой, выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы становятся белорусами, блядь. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, блядь, убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь, так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, наши, блядь, вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне сих пых, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, блядь. И так душевно это все написано, блядь. И, сука, как они на войну, блядь, уходили. Как вернулись, блядь, не все, сука. В рот мне сих пых, блядь. Это Сёты, Колян, блядь. Я сидел тут, блядь, мне... Слеза, бля, выпил чуть-чуть с Вовкой, блядь. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Каля? Плачу, блядь. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я это Годзиллу, блядь, никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь, земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, жрать. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравятся. Ну, они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, блядь, гнездо, блядь, баба, говорит. Вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, блядь, журналистка, блядь, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А Годзиллы-то нету? А Годзиллы, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла. Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну, что, сука, а, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, и этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, а нигде, пизде, блядь. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому зевая, блядь. А это выпиздила, куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда? Ну,
0: скромнее тоже, блядь. Это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь. Тут муравьишки, блядь. Тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, что у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, у наших пыль. Народ не выжигает, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пизда. Ну, если готова, бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, блядь, не могу. Сюда. Лежит она и все так глазом так, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. И эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, блядь, потому что, блядь, пизда все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.
2: Откинулся. Какой базар-вокзал? Купил билет, в колхоз большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Секи, начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюх и мирно кушал пончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Тут закипело по натуре в нутрях, и я чуть-чуть мешрок ему не двинул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Я лишь сказал ему, продергивай, малыш. Еще сказал, канай без шуток, все законно. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

0: морге. Сики начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И дайте справку о моем освобождении.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, во, корешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурного прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, вроде меня всех пор. Хуй читать, по форчикам лазить надо, вроде меня всех пор, бля. По магазинам, бля, скрипсти, вроде меня всех пор, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой, сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля, кто писал, бля. Ты веришь мне, бля, открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых, и эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а все там правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слова не слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня чих-пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сука. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня чих-пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушкой, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, б, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чисто прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, сестра погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анги цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, ты на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не быть мать, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, сука, при дворе, у царя ходил, бля, тоже приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот мячих пых, я здесь. То есть колуны, все. Во, бля, сука, а ему стишки писать, на, стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал, и писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну, Пушкин ты, бля, да. То есть, в таком случае, понимаешь, что сам от себя, чувак, охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя, чувак, протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну, хуй, ты сидишь себя, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну, в рот меня сих пых, бля. Колян, ну, хуй ты все жрешь и жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля, вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, бля, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука, кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, бля, ну слушай, бля, и он, сука, бля, он жил так, бля, он, сука, как Гамлет тоже, бля, в натуре такого плана, все отрицал, ну, то есть ему, говорит, там был, там, Пушкин, бля, там, в рот мяч их пых, он говорит, на, я, говорит, сука, доверять только себе, бля, вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля, он говорит, Чего нахуй? А высший свет, в рот мячих пых, бля, как нахуй, бля? На балу, бля, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как зиблого схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебал, хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, бля, вот его разворачивай, бля. Сука, красавцы, ёбаны. Я говорю, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь. И в нем, блядь, такой запал, блядь. Прям хватать, прям заебало, бля. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватать, бля. Они жаловаться начали, бля, государю, бля, жаловаться, бля, жалобы пошли, бля, говорит, хуй, бля, заебал всем хватать, ну, гений, бля, но заебало-то зачем каждый раз хватать, бля, ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, ну, тебе понравится, бля, а? Понравится, бля, тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало раз, ты понимаешь, батька государь, ну, невозможно, бля, отгради, ёбный, в рот на всех пых, бля, ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну, нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он зарыло, нравится, зарыло. Отвечай, сука, блядь, такой. Ты чё ты, блядь, тут стоишь, блядь? Вот как переберет пиздец, блядь. А маленький, бля, маленький, прыгкий, бля. Ему завидно то, что один здоровый, бля. Он с этим упаяется, блядь. Ну, пиздец. Ну, гений, бля. А никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну, хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот меня. Ой, он так точно говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он такой, сука, такой был заебистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля. Чувак, это, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля. И выскакивает, бля. О, в рот мяч их пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот мяч их пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, а выбрал себе бабу, бля? Ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, бля. Ну, красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца. Не, пизжу. Она ему по пупок, бля. Вернее, нет, он, сука, маленький, бля. Она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля. Туда-сюда показывай, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И дальше, когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, мясик, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля.
3: Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёптель. Это как, блядь? Ну он же что, как говорится, ходит, учится, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, всеми деньги, блядь. Деньги, блядь, они ебли, деньги, пусть ну, блядь, башка, блядь, как жопа треснется, блядь. Давай деньги, блядь. Нихуя, во, блядь, как, а гений, блядь, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, блядь. Старался честно, блядь, деньги, блядь, нет, нихуя пиздец, блядь. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы заработал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот моих всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну, Пушкин послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, Декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Чего, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь. Полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую. Короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесен, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Вот эти вот на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли и ебнули генерала, бля. Ну тут у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданул из пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, блядь, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали, и с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
2: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мяч всех пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня? Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мне всех пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил. И ты веришь ей, чувак?
3: Но он же, бля, все время у него в голове всем круть верь. Раз, сисек пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть это, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Кстати, я тебя напрягу, бля, напрягал. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если всего, ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в румяных пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пса, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сюра, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих... С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного разъебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на всех пых. Тебе все равно приглись, бля. Я говорю, ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя,

в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебут. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит: Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит: ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит: вроде сих пы. Говорит: ну, блядь, ну, насколько, ну, я себя видел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазируй, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит: Наташка, бля, сюда, сука. А ты не прыгай, ты понимаешь, бля, вы сейчас видят, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит: иди сюда, бля, такой, бля, я тебя как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит: блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит: давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит: идите вы все на, нахуй, мы уже накатило, блядь. Он говорит: сука, как вы меня заебали, блядь. Я гений, блядь, солнце, руси, блядь, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнень, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отшибет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит: а ты, сука, вроде всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с этим Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот эту, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, такое ушло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит: ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает: пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, кореша мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах, блядь. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая шум Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там, на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, куда? А нихуя не ебет вас, блядь. Это, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмона, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, а носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обосытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в старшем сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей, все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины.
0: Все в пизду. Где, сука, бля? Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизда не по гнезду. Как ебанет, бля. Пизда не по гнезду. Ох, блядь. Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизда не по гнезду.
1: Она бегает хоть бы хуй.
0: Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизда не по гнезду. Ох, блядь. Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизда не по гнезду. А вот она я, хуя. Громоздила. Громоздила, блядь. Гигантская пизда, блядь. Блядь, громозила. Громозила, блядь. Гигантская пизда, блядь. Блядь. А темно кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь. Я не знаю,
1: и вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось.
0: Ретива, блядь, дыбится, дыбится.
2: И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, урон на сих-пых. Это откуда двужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиццают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как тарахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, его огромную ящик. Потому что не там нам делать, коли с тобой не. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну.

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пых, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сырбор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами, вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пистанули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пиздец, все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ничего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

режиссёре конец, блядь. Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, блядь. О, сука, это чёрта, колобок, блядь. Вот блядь, сихпы. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосёт периодически, она у него вся прям жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, как надедаешься, все время хуй сосать. Там что-то есть, блядь, и то они какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, я хуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь. У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по всякам там поскобли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь, скребла, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, если стрелять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замешан, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь. Говорит, ну что, блядь, сука, блядь. Они говорят, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь. Дед говорит, дай его сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь. Говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуй языком. Ой, блядь, обзёкся, нахуй. Давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь. А мы пока тут всё, блядь, мы взремнём чуть-чуть, блядь. Ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь. Колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне. А уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь. Он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сядь, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и бачок, блядь, подождённый, блядь. И расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парис на мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк через окошко, блядь. И пиздец делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля. Ну кто попадет сейчас всех по рисю, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь. Коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь. Его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, бля. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь эти, бля, говорит. Ты, говорит, что такое захуй, блядь, говорю, я, говорит, Коля Боков, блядь. Он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, торчат, блядь. Стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, бля, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, бля, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. О, какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пикало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, бля, в него прости нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, бля, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его. За неделю не обсиришь, бля, он, сука, и на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в румол, мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет, я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начал думать с автоматом, бля, буду, ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь.
Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, вручную. И окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля, там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травец, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, или где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, ну, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Говорит, будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю. Равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу за хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь. Навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля. О, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим, бля, всем делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну, на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок пасил в бозе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Где ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

хотели-нибудь. Сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут.

Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбова идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю. По-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома. Ёпта, зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё. Не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь. Все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь, страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь, я говорю. Да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.

0: вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал этого несчастного.

0: этих обезьян, блядь.
1: Ёб ты мою. Мало того, что они их ебут, они их еще едят, блядь. Парадокс нонсенс, нихуя себе культура, блядь.
0: Да не лезьте в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебать. Они вообще переебались, люди. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Виталий гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жук делал, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ну раз ты живешь себе ярко, значит ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь. Она в кулачок сгоняй хуй, блядь, действительно, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому, дай тебе бог здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь, город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так, холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь, дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами. Этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь. Тут меня продуло где-то, блядь. Думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь. Туда-сюда, блядь. Природа, братцы, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь. Охота пусть и неволи, блядь. Поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало-то меня кореш мой пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздовали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Это не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Суть эйфории такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, бля? Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь. Привезли через сутки, а мы уже улетели из Богаты в Манисалис в сторону Медельинского Коля Картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, попахивает, блядь. Попахивает, кокаином попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, бля. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетке летели, знаешь, как? Фокерс 100, блядь.
Ух, блядь, садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь. Слишком, ну коки, блядь, там, у них есть там, блядь, ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому, по генкоду, блядь, по крови, ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя. Показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его. Тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, он хоть молчит, блядь. Хоть она вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. И тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный. Кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает. Озирается, блядь, а тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёбтри, мать, я говорю, как человек меняется, много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончи трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, блядь. Конечно, я не знаю, Коля Корешный, мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, Корешный, мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: Вот, Колян, кореш-то мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии.
2: Остров, блядь,
1: а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, ведь самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь,
0: быть, мамо, пыты.
1: Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазю, ёбкой вертит, блядь.
2: Живая, говорю, ебать, мои старые костыли.
3: Кинг-Конг, ебать, ёб, сара. Кинг-Конг, ебать, ёб, сара.

говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли? Как все закручено?

0: И вдруг, блядь, стук, пусть деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живут.
2: О, бля.
0: Изъебал это мной, блядь. Ой,
3: спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй.
0: И уже показывают на корабле.
2: О, бля.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит. Да, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
3: Нихуя ты дала, пизда, Мария Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все, нахуй,
3: блядь. О, я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь.
3: О, я, блядь, я воль, нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку,
3: блядь.
0: Блять, ебать,
3: тёх
0: сраку.
3: Натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять,
3: натюрлих, блять.
0: Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: блядь! Друг голос такой!
1: А это как-то Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, блядь.
0: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелить, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскрёба, и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
2: Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду.
0: И вот как казаки туда пришли,
2: так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда.
0: Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь.
2: Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши, а там могло быть все угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила.
0: Но это, сука, не утонул, блядь!
2: Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Седует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверик, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, блядь. Он хуярит, а хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама-мама», блядь. Но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь? Рисковать своей жизнью, бля. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезь? Просто так прошел.
0: А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове.
2: Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, блядь, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, блядь, Северо-Западный, блядь. Там частные домики, черешня белая, блядь, карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же таки, спущенного из проходящего вагона.
3: Все в пизду. Где, сука, блядь? Все в пизду.
0: Все обосрано, блядь.
3: Все в пизду.
0: Все обосрано, блядь. Икру метать надо, блядь. Все обосрано, блядь.
3: Пизданили по гнезду.
0: Как ебанет, блядь.
3: Пизданили по гнезду.
0: Ох, блядь.
3: Пизданили по гнезду.
0: Как ебанет, блядь.
3: Пизданили по гнезду.
2: Она бегает хоть бы хуй.
3: Пизданили по гнезду.
0: Как ебанет,

Ёпи у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет в рот меня чих пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на сих пых. Это откуда дружный огонь, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все в дрыщ, блядь. Дышит, блядь. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромную ящу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну

так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот и в рот мячик пух, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизда все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего, ни посудишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, блядь, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвейска, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот это вот... Сережечку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ну, и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда. У нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты, корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку, уже открыл, да? О, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец, ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. А, ты, блядь. Слюнка пошла, бля. Ну, ладно, сука, давай. Потихонечку по одной пизданём, да? Сейчас, по одной, давай, давай. Для затравочки. Для затравочки. Вот именно ростовского портвейску мы сейчас с тобой и пизданём.
1: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это, я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал, что делать-то? Ну, говорит, дайте телефон мне. Он говорит, да нельзя, зекут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из пяти стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дубы дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежат. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. Ай.

0: Блямор Фьюз говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все нахуй, наскрозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, и не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь. Эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались нахуй, знаешь, как в мультике, блядь, ноги по стене и стена вся по швам пошла нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне, какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда, Сайфер, прыгай, пизда, блядь, тут, туда нахуй, блядь, хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит нахуй, говорит, показался где-то нахуй, а, потом они через канализацию опять, ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли нахуй, выплыли. Через этот люк вылезает на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне нахуй ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони уёбовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор, ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь, называется, говорит, это... Многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, оу, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде, душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь, Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там, нахуй. Но слушает его по телефону, и говорит, Сайфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь, ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь, а нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь, и негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь, антрикот, нахуй, черный, блядь, Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тут в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, козы ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Он говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет. И действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот шофер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй, там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня, сука, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она вся от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот очень пыль, бля. О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что, армагеддон, бля? Нихуя, коль ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маша говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец придет, вот этот пиздец, называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь, и в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинают. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они пусть все сообразили, блядь. Чего народу нужно, блядь? Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Эта сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Какие-то комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взят она, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая, ты там на Брянщине совсем, блядь, Зеницын, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь, летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь. Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну как пизду. Колян, ты тоже, бля, ты себя охуел, бля. Ну выпивай, да хуй слушай дальше, бля. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Да, пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, бля, снимается. Бля. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует. Захватит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, может, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались? Сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса. Ваши имена Мисколы зовут, всякую хуйню, блядь. И прочие вам дадут, и росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и умчал. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это Дося-то, Дося, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываем. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там свой, на найцы какие-то вскосили, ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то, а они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь, во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда же долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, все, они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, ты камни по ним стучат. Ну, как с такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Вилли вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пешипых. Нашел, где, блядь, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все. Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот мешовать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь. Времени нахуй. Ебать вас всех в траку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить? Вот там, пизда. А здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Мур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сажать, блядь. Вот тут он говорит, куда тут сесть, блядь, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, блядь. Какой тут нахуй сесть, блядь, куда сесть, туда сели пиздец иди, блядь. Дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так нахуй, бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение нахуй, в пизду. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, ты, говорит, я, блядь, себя уебу, нахуй, тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Чего, блядь, вот пиздец, все. Говорит, осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы наконец с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут тебя повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть главный, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, блядь, чих-пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а поебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жарко, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, бля. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь. Въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля. Он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь. Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля, хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставь 3 секунды, блядь. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь. И вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, подсракли все, поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летит, бля, герои там все у себя. А там же, блядь, дочь, там, она же, она же все это снимает. Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет. Папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит, Дося, пиздец. Говорит, папа, как же? А никак, блядь, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, блядь. А хуй он могла сказать, блядь? А папа говорит, да я знаю, блядь, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь. Ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиально, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля, пиздару, все разорвалось на части, бля. Они прилетают, ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, бесову. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горь ты какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческая сущность, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас, страху, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь замешана, пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нашего показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь, они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот человек в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они сейчас оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, сыют, какую-то сраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обустанутся, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, секунд, летят. Блядь, я уже вспотел, секунду, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь, хуй его не знает. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетяшек! Хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь! Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь! И не пердеть!
2: в данном соседе, блядь. По сосекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Блядь, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец. И все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду. И их нихуя не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а муж так, тюк. И пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь! Ты веришь, нет? Сейчас очереди нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь. Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь. Вот пожалуйста, да куда нахуй он выйдет за порог, блядь. Чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял, пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячик пы, Коля, наливай, в рот ты, ебать.
2: Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Вот, блядь, сих пыль. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, она дедает, все время хуй сосать. Там что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскобли, блядь, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, блядь, пошла, блядь. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь. Скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, блядь. Футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, сельскохозяйственных продуктов, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один босок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замер, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед, говорит, дай его сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка, хуй языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, чего, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь, стал подмерзать, блядь, а эти, блядь, не спят, нахуй, блядь, подмерзает, блядь, так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок? Я Коля Боков, нахуй, блядь. У меня и подсёк, блядь, подождённый, блядь. И расходится, расходится, сам докачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, пописи. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого сука тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парис на мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь. И пиздец, делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, блядь. Ну кто попадет сейчас всех парису, блядь. Он, сука, лысый, блядь, подстригся, блядь. Коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, постриги, блядь. Его коротко постригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь, эти, блядь, говорит. Ты, говорит, кто такой за хуй, блядь, я говорю, Коля Боков, блядь. Он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь и сракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, это, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, торчат, блядь. Стебаются, блядь, стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок мясих пых, блядь, а то и по два, блядь. Во какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в щёкольце, блядь, ткнёт, блядь. А если, блядь, в ребра, нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь, еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуё не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его... За неделю не обсиришь, бля, он, сука, и на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, на машине, едь в руму, мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет, я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начали думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь, надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руку, я окружаю тебя, такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля. Там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясих пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь. Будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь. Самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь. Я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь. Это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля. О, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты, сука, Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясих пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, не сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лисята ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял, нахуй, совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну дай, говорит, я сука, сейчас вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я мол, бля, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь. И проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, хуела, бля, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты нахуй, блядь, нет. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой. Вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь. Иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь. Будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнешься нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок почил в бозе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. А не замочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядь ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

надувает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной.

0: И значит, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал, подметели этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж. Но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле, продайте мне. Вот царь колокол, бля, все равно стоит без дела там, с Лужков с этим, бля. Что такое, зачем, зачем тебе, зураб, такие, бля, масштабы. Он говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами, корейскими бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство корешему драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Богоматери. Их взял и просто говорит, снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представляете, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так, где здоровье взять на это бляза? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыло. Потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода не отходит нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступил кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Но после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианствовать. Что-то у тебя ебальца скукожилось, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть пораблезианствуй, блядь. Так. Хватит, блядь, все хорошо в меру. Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, ну, хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну, там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня. Все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. Называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи. Сальские степи. Да не сальские, пизда. Не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь. Ну, заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, бля, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь, кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек, сам в первой конной был, и все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут, она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь, потому что тогда народ был расположен.
1: Да.
0: А, блядь, это самое... Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? А она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фоти его, ёпта бы. Чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фоти его, ты что, блядь. Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбзнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы, нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.
1: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы, на Советский Союз напали. Это веришь мне, чувак? Вот это вот Ричусечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ричусечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну вот, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют: «Здорово, чувака, половца, здорово в натуре, голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться!» «Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто?» «Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал». «Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой, на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». И ты веришь мне, чувак, а Гарик, в натуре он, князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
0: А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь! С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит: «Ну вы там кацапы, а мы казаки вольные!» Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. В смысле, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярит сейчас Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь! Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, бля, хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, бля, ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, бля, я не скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирай, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, бля, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, бля, и физкультуре, и спорту тоже такой красноватый немножко получился, бля. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, бля, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей, я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове. Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят: «Ох ты, азартен ты, Парамоша, бля». Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов? Ебать, колотить машину поставить негде, блять, в центре одни казины?
2: Ёптим, там евро, блять, там Шангрила, блять, там
1: ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделали? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
3: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда, нахуй.
3: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
0: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
0: Я говорю, как 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Я говорю, да. А на что же они живут?
3: А это уже, говорит, вас не касается. Ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
0: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой жизнь, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
3: заклятый враг, блядь.
0: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, бля. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они?

кашляешь? Хуль ты кашляешь? Скажи, как его зовут-то, блядь? Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, блядь. Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну, Якубович, блядь. Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй. Он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Он говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь. Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь. Посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу поститься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, бля. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивору-сивору, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Куль финны. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них, все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот
они тебя объебывают, а ты радуешься.

0: блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытрясли.
1: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
0: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь. Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё. Да к чему тебе об актерах-то, блядь, епты? Ну, кырло-мырло этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сук, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, блядь. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом. Вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел все. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой певец был такой русский, знаешь? Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь, один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь, баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Все он поет, хуячит, блядь, на все голоса. Вот это Анишкин все разбирался, блядь.
1: А я тебе, Русь, скажу, как меня растрогал один мультик, блядь. Ёптэнь, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, так вот, жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю. Да чё, трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь, ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот всё это вот это вот всё переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука. Рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? Да рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот у среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяистый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там. Какие-нибудь хорошо не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.
2: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян. А? Вырубь я сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не спустял, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет, ты понимаешь, баба по фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Ну, ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там, вот, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, вот там всякие советы по поводу о сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз-раз. Зинка, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях ли баб, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь? Ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь. Понимаешь? Ну, она, например, вот так вот наебет, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно проистекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуальных. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложе было не очень мягкое, вот догадливая пизда, понимаешь, что оно... А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело, там, понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь, о как! Я думаю, ну, блядь, Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты ее смотрите, сэр, представляешь? Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, как говорится, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше — принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров — елда. И чем дальше — все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда сась-сась-сась и найди там этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, тама, руки свободные, а для этого хотя руки еще сисут у мужика. Ей чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например, она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими подсеньками её слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать. Сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара Грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь? Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время? Она, говорит, употребляла порсенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пезды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангент-циркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил, нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Сука, я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Менструации. А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же бабруси живет, бабруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сиськов, блядь. Он, сука, короче, Сисёк просто расскажу про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
0: 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли, нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ёбаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята, думают, ну отбросили, блядь, ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё, воссоздание продуктов, то-сё, ну, жили, бля, в России, ёпта, при царе батюшке. Я не говорю, что царь батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого.
1: Не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наша, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь. Раду... Нет, ну, раду... Нет. Раду это в пизду. Это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду? Заплатите нам за раду денег, нахуй, и радуйтесь, блядь. Они такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти уебаные москали. Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. А, Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, а чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну хуй его тучу, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все жизнь заплел нахуй мне. Говорю, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйди все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессанов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал? Говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за это шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Не сиди дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и унеси, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищ, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно всю Москву было зимой посыпать, ёптвою. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй. Солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй. Крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то, садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. Опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Все хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот него стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуй, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь, живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь, так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь, на крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем, нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь, ну-ка дай-ка мне, нахуй, в голову, нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ух! Слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер-компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты... по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь, она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, уёбывай, все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там. вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все. Убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпта мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпта, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? О, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь. То есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете, мол. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов наводку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их наводку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя, разгерметеризация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, кочумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все... По спорту пизданули. Понимаешь? Кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут? Ну, метро Нагорный, пизда, бля, у нас это... Как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы? Это сейчас там сделали. Подъемник, хуемник, блядь, а тогда... Хочешь, бля, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореша мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена. И ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя. Ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь. Это детская, как ее, блядь. Ну, из бани, сяйка эта ебаная. И все в ней катался, блядь. Пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь. Через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь. Летела аж до самой Негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же Котловка, блядь. Ну, я Негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят. Ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь. Понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям, вот, блядь, стукнуться просто, блядь. И хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли в овощной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ёбаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ёбаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как. А сейчас, пожалуйста, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. имеем право ёбнуть ещё по маленькой. За спорт, блядь, и за великое это вот, блядь, как её нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали её, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь.
3: Наливай в пизду.
1: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Видишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, чё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем. Процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуёвый пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуёвые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили, ну самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили, ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу, готовься, бля, Колян, расслабься, нахуй, так? Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили.
1: Вот я откинулся, какой базар-вокзал. Купил билет, в колхоз большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Секи, начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюх и мирно кушал пончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Тут закипело по натуре в нутрях. И я чуть-чуть мешрок ему не двинул. Но нас сознанию учили в лагерях. И я сдержался, даже шабера не вынул. Но нас сознанию учили в лагерях. И я сдержался, даже шабера не вынул. Я лишь сказал ему, продергивай, малыш. Еще сказал, канай без шуток, все законно. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

морге. Сики начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал.

Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял ты, нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее. Блядь, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще если бы проснулся, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойчики, блядь, игрушечки, и хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. Вроме этих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в рот ваших пых. Кстати, ёпты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левый, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и снять спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля.

0: Ты шпитяне, ёб твою мать, милый хатик.
1: 10 раз, блядь, пиздить.
0: Вот здравствуй,
1: а ты хуй, мордашик.
0: Кто ты хуй, блядь? А не мешай, ты жужу. Хуй, блядь, хуй.
1: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй, блядь? Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты что, ёб твою мать? Китамо-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу-то заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупжики, блядь. Мурзики хуевые, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: не мешай, ты говорю, куда были мне глаза?
1: Как сказал великий Тринидзаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
2: А почему нет? Why not, блять?

0: это все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семя в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Танецкий.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Пойнот, блядь. Пидор, ты говоришь, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил,

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки.

0: Короче, не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь. Не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь. Опыт у папы уже какой, блядь. Маму потерял, братьев всех, сестер твоих, блядь. Схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебались, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пиздонет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, не помню, блядь, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба странная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, хуй.

0: Ёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик, это, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожил, и говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь.
1: Клёвая песня! Да, клёвая песня! Моксик, а Моксик, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты её отгадай!
2: Загадывай!
1: Чё такое большая, волосатая? Всем нравится, на «П» называется, на «А» кончается!
2: Ну ты даёшь, Ёксель, это ж дети знают! Пизда это!
1: Угадал? Не совсем. Вообще-то это певица!
2: А какая разница? Все равно пизда.

0: тебя, сыебу, сыебу, сыебу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Будешь четыре-четыре пулей, бля, мужинься в рот мягких пых. Засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно,

Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну-ка, с дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Блядь, честные люди есть там, блядь. Что-то делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Но хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас здесь тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдируси, пхай-пхай. Хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Сейчас как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как нас тут въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют нахуй. Всевидящий око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетил нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь. И никак не надышится, сука, блядь, а. Вот как бы, блядь, это так... прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как-то, представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хуля, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, бля. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, бля, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, каждый закуток, каждый сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Все намаз, не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь. Там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать. Там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь.
И наши вот уперлись рогом, бля. Конечно, мы, бля, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут нахуй, а трубу на 50 метров отведут нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом, хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, бля, неудобно нам. Неугодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. Пошли, представляйся. Но он же не такой, бля. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень, осень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, а кроме как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. Вся там, пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь, джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросить, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь. А, и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да. Кепка, блядь. Они уж кепки перестали такие носить, хуй, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, в пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь. Перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказа, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это же ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда, да еще вооруженные люди, блядь. Ну, там мы так по-человечески говорим, не дебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он
бля, ну хотя ни одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, присвоили, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, Севернадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь. Приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь. Что-то он стал хуевато, блядь, соображать, бля. Больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь. Понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Что ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже категории, ёпта мать, это же нихуй собачий, блядь, философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь, и только отрицанием занимается, блядь.

яйца с молоду. Яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца.

яйца даются один раз. Яйца не ждут, блядь. Яйца даются один раз. Яйца не ждут, блядь.

0: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя? Шкаф на даче увезти.
1: Ну, разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке. Вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну, где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы. Говорит, что же, короче, мебель? Куда денем, а? Раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, в спизду, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёпты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёпты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уже этих реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
1: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
0: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и не один пример. Мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь,
1: то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-то такое.
0: А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, бля, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не почитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду.
1: Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, туда-сюда схватил, блядь, там выемал.
0: Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренько идет свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, кольцем драгоценным, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилии сейчас сыны бы не было, ёпта. Прежде Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зеленый, блядь.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться. А
1: я вам сейчас расскажу про это сам. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь.
0: Вот ты сам-то расскажи себе и похмелись, блядь.
1: Он говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
0: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... Как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом что-то напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля. И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздюк тот нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, корица мой драгоценный, в чем было дело? Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй.

Ну, корище мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, бля, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, бля, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосиски схватить, пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства, и у него так, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, бля, в рот на всех пых, блядь. Ну, еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пиздели, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда ее первый раз увидел, бля, он пришел все куда-то, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна-то заходит по квартире и жопа, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, а он там молодой, такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку, она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь, а там фантастика, такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика, а ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь, я вижу, там, блядь, там все что-то есть, блядь, и чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, бля, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь! Нимфетка ебаный ты, братан, блядь! Нимфетка она была, сука, самая настоящая, бля. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит. Что, блядь? Понимаю, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залез нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то слегаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, бля. Или так ручонкой чоп его за херок, бля. О, да ёпта, ну как же так, бля. Ну, за живой человек, бля, я сам сижу, думаю, бля. Ну, там девочка дает, бля, да. Кроме этих пых, любой мужик, бля, ну что, какие тут штука законы законами, бля. Я страсти, бля, я страсти в рот на всех пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, бля. А тут мама, бля, в рот на всех пых, бля. Давай, говорит, сука, поженимся, бля. Говорит, да, бля. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на всех пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челю в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, мол, дочка, блядь, хули ты там в рот на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, о, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. До чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, бля. Ой, не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Так, да в рот ты,
Все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. Она уже так ему так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, она просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаешься, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круг, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Чарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля, пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, ох, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй, пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёб ты, мать, знал бы, лучше дала б 5 раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёб ты, блядь, дымочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, бля. Но этот-то пёс махнарыл, этот-то, блядь, наш-то, блядь, это приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот на чьих пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я вчера. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, кроме этих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, блядь, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде этих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. О, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Вот его еще, блядь, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, нихуя, блядь, я песенку, блядь, хуяк, блядь. Так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёпты, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячих пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёнки, блядь. Да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь. Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь.
Лучше Лолита, чем 15-летний капитан в ротмячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь. Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется-мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто бегут.

Ну, коли курицы мы драгоценные, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу. Ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных. Да не у братвы, Коля, корешам драгоценных. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню, да еще с портвейным ростовским хорошим, так, пожалуйста, навет. Ну, а навет, конечно, кто-то не верит, а кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мы догасаем. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят на взгорье, как едешь. Блядь, город мертвых, ебать колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так, холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь, дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами. Этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь. Тут меня продуло где-то, блядь. Думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет разницы, 9 часов, блядь. 9 часов, бля, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь. Туда-сюда, блядь. Природа, брат, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь. Охота пуще неволи, блядь. Поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй, башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите мы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь, хули нам 50 эти, блядь, фантики, нахуй? Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно. Все равно переводишь, а сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во, ну и все, блядь, а то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я, и правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь. Выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальце скукожилось, блядь. Говорит, назад нахуй, блевать сейчас буду. Уплотило, 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь, деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что стерять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их